сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром Вау.
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Батаб амхич мазмун бехзи лаббастан нами оят. Хамуши маъни дорад ки дар гуфтан нами оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Не то. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не то. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не то. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Бывало ли у вас такое? Человек еще ничего не сказал, а вы уже чувствуете рядом с ним напряжение. Или наоборот, впервые встречаете незнакомого человека, но почему-то рядом с ним спокойно, словно вы знакомы много лет. В народе часто говорят, у этого человека хорошая аура или от него исходит какая-то тяжелая энергия. Но давайте попробуем разобраться, что мы на самом деле чувствуем.
0: Не до с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В повседневной жизни слово «аура» часто называют общее впечатление, которое производит человек. И это впечатление действительно может возникать очень быстро. Наш мозг постоянно собирает информацию, как человек смотрит, каким тоном разговаривает, улыбается ли он, насколько напряжено его лицо, как держится его тело, перебивает ли он собеседника, умеет ли слушать. Мы можем еще не успеть осознать все эти детали, но уже почувствовать себя рядом с человеком спокойно или тревожно. Тревожно. Представьте, вы рассказываете что-то важное, а собеседник смотрит на часы, вздыхает и время от времени закатывает глаза. Он может ничего неприятного не говорить, но вам уже не хочется продолжать разговор. Почему? Потому что его поведение передает сигнал «мне неинтересно». А теперь представьте другого человека. Он смотрит на вас внимательно, не торопит, не перебивает, не пытается немедленно объяснить, как вам следует жить. Рядом с ним становится легче и никакого волшебства здесь не требуется, достаточно уважительного отношения. Но есть один важный нюанс. Наши ощущения не всегда точно описывают другого человека. Допустим, кто-то кажется нам холодным и неприветливым. Мы решаем, у него плохая аура. А человек, возможно, просто устал, переживает трудный период или по характеру не очень эмоционален. Бывает и наоборот. Обаятельный, улыбчивый человек сразу вызывает доверие, хотя впоследствии выясняется, что он не слишком уважать чужие границы. Наше первое впечатление может быть полезной подсказкой, но оно не является окончательным приговором. На него влияют и наш прошлый опыт, и настроение, и тревожность, и даже то, насколько хорошо мы сегодня выспались. Важно также понимать, научных доказательств существования особого невидимого энергетического поля, которое мы якобы считываем при знакомстве, нет. Но это не означает, что наши ощущения выдуманы.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс.
1: Птицы сели на юг.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Рахами, телефоны и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 9.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В ГБАУ ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию. Таджикистан занял первое место на Дельфийских играх молодежи стран СНГ. Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Далее подробности этих и других событий. В селе Рошугнанского района ГБАО ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 3 мегаватт. Об этом сообщает пресс-служба компании «Таджик Гидроэлектромонтаж», которая построила объект в рамках сотрудничества с Республикой Корея. Солнечная электростанция расположена на высоте 2600 метров над уровнем моря. Станция оборудована системой дистанционного мониторинга управления, что позволяет контролировать работу оборудования без необходимости постоянного присутствия обслуживающего персонала. Таджикистан занял первое место на 20-х Дельфийских играх молодежи государств-участников СНГ, завоевав 16 медалей, в том числе 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. С учетом специальных наград в активе таджикской команды 35 наград. Дельфийские игры проходили в Душанбе с 5 по 9 октября с участием молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из 9 стран Содружества. В течение 5 дней конкурсанты демонстрировали свои способности в 10 основных номинациях, охватывающих различные направления искусства, в том числе игру на фортепиано, скрипке, духовых и народных инструментах, также изобразительное искусство, академическое, традиционное эстрадное пение и народный танец и народные художественные промыслы. Между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Об этом объявил президент США Дональд Трамп. Обе стороны дали согласие, написал американский лидер в соцсети Truth Social, призвав не нарушать договоренности. Как пишет Лента.ру, в пятницу 9 октября Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились о поставке на мировой и американские рынки 300 тысяч тонн дизельного топлива в октябре и 500 тысяч в ноябре месяце. Миссия ООН по содействию Афганистану выразила глубокую обеспокоенность в связи с арестами, задержаниями и угрозами ареста женщин и девочек со стороны властей этой страны. По данным миссии, с июля по сентябрь текущего года в Герате и в Кабуле были арестованы или задержаны как минимум 52 женщины и одна девочка. Кроме того, другие женщины сталкивались с угрозами ареста и оскорблениями. При этом реальное число подобных случаев, вероятно, значительно выше. Женщин задерживали за отсутствие чадры, видимые пряди волос, яркие платки или макияж и нахождение в общественных местах без сопровождающего мужчины махрама. После нескольких часов женщин отпускали. Миссия ООН призывает власти Афганистана прекратить дискриминационные практики в отношении женщин и девочек и обеспечить уважение прав человека и достоинства всех афганцев. Узбекские предприниматели смогут получать от государства компенсацию до 50% расходов на открытие ресторанов национальной кухни за рубежом, пишет об этом Фергана. По данным агентства, услуга предоставляет Комитет по туризму Узбекистана. Для получения субсидий необходимо предоставить документы, подтверждающие регистрацию ресторана за рубежом и право на использование помещения. Кроме того, потребуются документы о понесенных расходах и при необходимости поставках продукции из Узбекистана. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

چون هدیه تاریخ با بختی ملت، این مردی شریف امام علی رحمان است.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به همدیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву туфару азму мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель энерджи нухта азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94 700 727 727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19 дар эфири радио ему суати Иксель энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. Он ро аз даст на дей.
0: Рахами телефони и дорая реклама. Чилуяк. Сурудинау их соси ошно дар колабитоза аст. Сурудинау дар Азия Плюс. Сурудинау дар Азия Плюс.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Бывало ли у вас такое? Человек еще ничего не сказал, а вы уже чувствуете рядом с ним напряжение. Или наоборот, впервые встречаете незнакомого человека, но почему-то рядом с ним спокойно, словно вы знакомы много лет. В народе часто говорят, у этого человека хорошая аура или от него исходит какая-то тяжелая энергия. Но давайте попробуем разобраться, что мы на самом деле чувствуем.
0: Не до с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В повседневной жизни слово «аура» часто называют общее впечатление, которое производит человек. И это впечатление действительно может возникать очень быстро. Наш мозг постоянно собирает информацию, как человек смотрит, каким тоном разговаривает, улыбается ли он, насколько напряжено его лицо, как держится его тело, перебивает ли он собеседника, умеет ли слушать. Мы можем еще не успеть осознать все эти детали, но уже почувствовать себя рядом с человеком спокойно или тревожно. Представьте, вы рассказываете что-то важное, а собеседник смотрит на часы, вздыхает и время от времени закатывает глаза. Он может ничего неприятного не говорить, но вам уже не хочется продолжать разговор. Почему? Потому что его поведение передает сигнал «мне неинтересно». А теперь представьте другого человека. Он смотрит на вас внимательно, не торопит, не перебивает, не пытается немедленно объяснить, как вам следует жить. Рядом с ним становится легче и никакого волшебства здесь не требуется, достаточно уважительного отношения. Но есть один важный нюанс. Наше ощущение не всегда точно описывает другого человека. Допустим, кто-то кажется нам холодным и неприветливым. Мы решаем, у него плохая аура. А человек, возможно, просто устал, переживает трудный период или по характеру не очень эмоционален. Бывает и наоборот. Обаятельный, улыбчивый человек сразу вызывает доверие, хотя впоследствии выясняется, что он не слишком уважает чужие границы. Наше первое впечатление может быть полезной подсказкой, но оно не является окончательным приговором. На него влияют и наш прошлый опыт, и настроение, и тревожность, и даже то, насколько хорошо мы сегодня выспались. Важно также понимать, научных доказательств существования особого невидимого энергетического поля, которое мы якобы считываем при знакомстве, нет. Но это не означает, что наши ощущения выдуманы. Мы действительно реагируем на множество сигналов, просто не всегда правильно понимаем их источник. Поэтому в следующий раз, когда вы чувствуете рядом с человеком необъяснимое напряжение, не спешите объявлять его обладателем темной ауры. Лучше понаблюдайте за его поведением, как он разговаривает с вами, уважает ли ваше мнение, можно ли рядом с ним быть собой. И задайте себе еще один вопрос. Что именно я замечаю рядом с этим человеком? Его поведение или собственную реакцию на него? Возможно, именно с этого вопроса начинается настоящее понимание и других людей, и самих себя. Желаю вам, мои дорогие, чтобы вас всегда окружали люди, которые вас понимают и поддерживают. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хои гайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
4: Яку аз 132.
5: Моҳи августи соли 2026 гармтарин моҳ дар таърихи мушоҳидаҳои обуҳавошиносӣ дар ҷаҳон гашт. Ҳарорати миёнаи сатҳи замин нисбат ба нишондиҳандаи миёнаи асри 20 1,32 градус Селсия баландтар буд. Рекорди қаблӣ, ки соли 2023 ва 2024 сабт шуда буд, боз ба 0,08 градус Селсия зиёд шуд. Ҳамчунин ҳарорати уқёнусҳои ҷаҳон баланд рафт. Ҳарорати сатҳи об дар моҳи август низ ба сатҳи рекордӣ расид. Ин танҳо як ҷаҳиши кӯтоҳмуддат нест. Ҳамаи 10 моҳи августи гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳо ба даври баъд аз соли 2016 рост меоянд. Гузашта аз ин, моҳҳои июн то августи соли 2026 гармтарин давраи се моҳа дар таърихи мушоҳидаҳои NOAA, Идораи Миллии Уқёнусшиносӣ ва Атмосферии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буданд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
1: سلام سوینی ارجمند. من نیژه انوری هستم و امروز در روزانه با چین اوید با هشت چین در یک دسترخوان سخن میگویم. آشخانه چینی به فکر شما چی است؟ برنج بریان، اوگرو، مرغابی پکینی؟ در اصل سوالی آشخانه چینی چگونه است؟ تقریبا به سوالی تمامی آسیا چی مزه دارد مانند است. حدود عظیم چین اقلیم‌های گوناگون و محصولات محلی مکتب‌های زیادی آشپزی را به وجود آورده‌اند. در چین عادتاً از هشت عنعنه کلونی منطقوی طعام‌پزی یاد می‌کنند. مثلا سیچوان با مزه‌های تند و تیز مشهور است و گپ تنها درباره قلمفوری چیلی نیست. قلمفوری سیچوانی در دهان احساس خاصی کرختی سبک را با وجود میارد. آشخانه کانتونی باشد، بیشتر کوشش میکند مزه طبیعی محصولات تر و تازه را نگاه دارد. از همین جا پخت و پز در بوغ و دیمسم های مشهور پیدا میشوند. فوجیان با شربوها و محصولات بحری شناخته میشود. جیتسیان با مزه های ملایم تر و ماهی تر و تازه. خونان هم طعام های تیز را دوست می دارد، اما با اسلوب خود. عنعنه های شاندون، جانسو و آنهوی نیز خصوصیت های خود را دارند. اما مهمتر از نام ها یک چیز است. غذا در چین درباره جغرافیا قصه می کند. در ساحل بحر محصولات بحری بیشتر معمول است. در منطقه های کوهی گیاه ها و طرز های دیگری پخت و پز. در جایی که برنج بیشتر پرورش می شود، آن اساسی طعام هاست. در منطقه های گندمکور باشد، اوگرو، نونچه ها و سمبوسه های گوناگون مشهورند. یعنی توسط خوراک هم میتوان در چین سیاحت کرد و او را آموخت. دوستان عزیز، در برنامه آینده با هم میفهمیم که مهمون سری دسترخوان چینی کدام نازکی ها را باید داند.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. Малыш в центре. Рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Мамочка, не уходи» – знакомая фраза, от которой сжимается сердце каждой мамы. Как помочь малышу спокойно оставаться с няней или с кем-то из родственников и не превращать прощание в слезы? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про секреты мягкого расставания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ситуация, знакомая многим родителям, когда маме или папе нужно ненадолго уйти, а малыш категорически не хочет оставаться с няней или с кем-то из родственников. Что же делать? Прежде всего, нельзя исчезать тайком. Да, кажется, что так проще, малыш отвлекся, и мама уже за дверью. Но для ребенка это может стать настоящим потрясением. Он еще не понимает, что мама ушла ненадолго и обязательно скоро вернется. Гораздо лучше спокойно ему сказать: «Малыш, мама сейчас ненадолго уйдет, а ты останешься с няней. Вы поиграете, и потом я сразу вернусь за тобой». Начинайте с небольших промежутков времени. Например, сначала оставьте малыша ненадолго, всего на полчасика. А потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами. Поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок постепенно привыкнет к новому человеку и почувствует, что рядом безопасно. Придумайте свой ритуал прощания. Объятия, поцелуй и одна и та же фраза. «Я ухожу, но скоро за тобой вернусь. Не скучай». И главное, не переживайте, если с первого раза не получилось. Ведь для малыша расставание – это навык, которому тоже нужно научиться. Пусть каждый день вашего малыша будет наполнен любовью, заботой и ощущением безопасности. А ваше расставание пусть становится все легче, потому что самое главное для ребенка – знать, что мама и папа обязательно за ним вернутся. Пусть ваши дни и ночи будут спокойными и помогут вам в этом подгузники «Совпремиум». В них кожа малыша остается сухой до 12 часов.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
0: «Асабзиго то хазон, як таро на рогаст». Азія Плюс робішунав.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на «Азия Плюс».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: На харки чехра бараф рухт, дилбари донат. На харки ойи насозат, сикандари донат. Хофис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Всемирный банк выделит Таджикистану 7,5 миллионов долларов на развитие сельского хозяйства. Отечественные тэквондисты завоевали медали Кубка мира в Испании. Посольство республики обсудило возвращение граждан из центра временного содержания в России. Далее подробности этих и других событий. Сборная республики по тэквондо в версии ИТЭ вернулась наградами Кубка мира, который прошел в испанском городе Бонидорм. У сборной 2 золотые, 1 серебряная медали. Золото у Эмомали Саидова и Яхью Хадиева. Серебро завоевал Амир Тюряев. Всего Таджикистан представляли 6 тэквондистов. Кубок мира проходил с участием свыше 2500 спортсменов, представителей 57 государств. Участники выступали в различных возрастных категориях и дисциплинах, включая спарринг, формат. Нормальные комплексы, специальные технические упражнения, а также силовое разбивание. Всемирный банк выделит Таджикистану 7,5 миллионов долларов на развитие сельского хозяйства. Средства пойдут на завершение строительства агрологического центра в Дарганинском районе и оснащение оборудованием центра в Душанбе. Это должно помочь фермерам увеличить доходы, создать рабочие места и расширить экспорт. А кроме этого, 30 миллионов евро, выделят на развитие детей раннего возраста. Дополнительное финансирование позволит расширить услуги в 4 районах страны и создать 300 дошкольных классов. Кроме того, предусмотрено повышение качества медицинских услуг, подготовка специалистов и внедрение цифровой системы мониторинга развития детей. Сотрудники посольства Таджикистана в России обсудили вопросы скорейшего возвращения на родину таджикских граждан, находящихся в центре временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае. На встрече с руководством центра также обсуждались условия содержания таджикских граждан. Как сообщает диппредставительство, сотрудники консульской службы во время посещения центра побеседовали с соотечественниками, узнав об их состоянии, здоровье и правовом статусе, а также рассказали о мерах, принимаемых посольством для их возвращения домой. Между тем, сколько граждан нашей страны находились в центре временного содержания в Краснодарском крае, в сообщении не уточняется. Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и Пакистан обсудили завершение оставшихся строительных работ в рамках энергетического проекта «КАСА-1000» и подготовку к его коммерческой эксплуатации. Эти вопросы рассматривались на встрече совместных рабочих групп проекта, которая проходила на минувшей неделе в Бишкеке с участием также международных партнеров по развитию. Стороны обсудили технические, финансовые и коммерческие вопросы, а также привлечение необходимого финансирования для завершения данного проекта. Напомню, что проект «КАСА-1000» предусматривает экспорт электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и в Пакистан. У таджикских студентов появились новые возможности для обучения в Японии. Документ предусматривает организацию курсов японского языка, привлечение преподавателей из Японии, подготовку абитуриентов к поступлению в японские вузы, а также поддержку студентов во время учебы. Соглашение было подписано в рамках визита таджикской делегации во главе с директором Центра международных программ Рамазоном Одинозуда в Японию. Во время поездки представители страны также ознакомились с условиями обучения в высших образовательных учреждениях этой страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, дорогие друзья, на старт, внимание, марш. Ну, я думаю, что вы стартовали уже довольно-таки давно. Часиков, я так думаю, 8, а кто-то и 7 даже. И начали свой довольно длинный марафон под названием «Трудовая рабочая неделя» или «Понедельник», дорогие друзья. В общем, вы уже, я думаю, бежите со всех ног, и пора бы нам открыть второе дыхание. Вы знаете, второе дыхание – это как глоток свежего воздуха. Это как, знаете, такая вот пиала чая, когда у тебя сильная жажда. Так выпиваешь и сразу себя чувствуешь хорошо. В общем, да, друзья, глотните глоток свежего воздуха. Утолите жажду. Жажду эмоций, само собой, дорогие друзья. Потому что физическую жажду утолить мы не сможем через радио, но эмоции подарить, ну а также провести время вместе с вами вполне себе вероятно. Так что, друзья, устраивайтесь поудобнее, и мы стартуем. Здесь, кстати, студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем классного понедельника, друзья!
2: Всем привет, друзья! И говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот точно так же с понедельником. Друзья, как встретите понедельник, мне кажется, так и проведете всю неделю. Поэтому давайте сегодня все отменяем хмурые лица, наоборот, побольше позитива, улыбок, хорошего настроения, комплиментов друг другу и приятных слов. Все это действует именно так, друзья, включайте громкость на максимум, настраивайтесь на нашу волну, на волну хорошего настроения. И да, в ближайшие 3 часа будем вместе открывать то самое второе дыхание.
1: Ну а как же хмурые лица? Ну надо же немножко так, знаешь, хотя бы для коллег так сделать такое хмурое лицо. Сегодня понедельник.
2: Нет, мне кажется, не нужно.
1: Но потом улыбаться уже.
2: Да, если так, то можно.
1: Чуть-чуть совсем.
2: Совсем, да. Ну да, некоторые просто без этого никак не могут.
1: Ты знаешь, как бывает?
2: Как будто чего-то не хватает.
1: Да, абсолютно. Наверное, мне кажется, это уже такая привычка, когда ты в понедельник уже приходишь такой: «А, пролетели выходные так быстро, я не выспался». Знаешь, вот эти вот такие заученные фразочки. А с другой стороны, мне кажется, даже иногда в понедельник мы с большой любовью и радостью идем на работу. Потому что именно там у нас происходит иногда хорошее общение. И есть такая примета: пошел на работу, значит, это к зарплате.
2: К деньгам.
1: К деньгам.
2: Все,
1: да.
2: Верно, я здесь
1: такая с тобой очень хорошая
2: согласна.
1: Примета. Ну, в общем. Друзья, мы стартуем, присоединяйтесь, добавьте звука и сделаем, правда, мы сейчас одну небольшую остановку в виде курса валют и возвращаемся к вам.
3: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
4: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومان جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 روبل روسی 10.18 درم، 1 منت آذری 5 سومان و 43 درم، 1 درم ارمنی 25.6 درم، 1 لاره گرجی 3 سومان و 54 درم، 1 لیری ترکی 18.7 درم، 1 یوان چینی 1 سومان و 38 درم. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومان و 23 درم، 1 یورو 10 سومان و 35 درم، 1 فرانک شوئیسری 11 سومان و 11 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومان و 22 درم، 1 دینار کویت 29 سومان و 96 درم ارزش دارد. як усули пули хуб ба даст овардан ҳамон вақте аст ки дигарон машғули ҷангу хунрезианд. Ин сухани Джон Рокфеллер, ҳамон аввалин миллиардор дар таърих ва яке аз муваффақтарин соҳибкорон дар дунё аст. таҷрибаҳои зиндагӣ нишон доданд ки ин тавсия ба назар агар андаке бераҳмонатар тобад ҳам дуруғу нодуруст нест. шумо дар ин маврид чӣ андеша доред?
3: курби асъор дар азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор?
5: Модарджон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дар дисар, ё пардифен аздар дисар?
4: Фаркаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Баман аздар дисар, бабибият аздар ди богумхо, ба кудакон аз шамулкаши.
5: Баман бошад, пардифен аздар ди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар хар хонадон бошад. Зудтар бьор.
6: Пардифен. Дуруй универсалей зиди дард ва шамол каши. Аз дуру хонахой шар пурсон шавид. Пардифен. Аз дард ва таб.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Шок-контент.
1: Все безумие мира за 3 минуты.
10: Есть такая вот шутка-прибаутка, а где наш папа? Ну, ушел за хлебом и не вернулся. А тут, знаете, ситуация такая, а где наш папа? Ушел за хлебом и до сих пор идет. Можно и так добавить. Сегодня поговорим про мужчину, который пешком, друзья, обошел земной шар за 28 лет. Только вот такой жирный вопрос, зачем?
11: Почему? Да, ты знаешь, я вот задумывалась, кстати, какое-то время назад тоже вот прочла эти новости, когда, ты знаешь, там кто-то путешествует автостопом, кто-то действительно
10: на
11: старается
10: там плывет,
11: да, вплавь перебраться. А вот думаю, почему никому в голову не пришло обойти пешочком? Потом тоже так примерно прикинула,
10: долго.
11: Думаю, ну как бы да, половину, может быть, для кого-то жизни идти пешком, ну не очень, конечно, хочется, хотя с другой стороны, представь, сколько хвастать потом можно.
10: Ну конечно, хотя вы знаете, такой индивидуум один нашелся на планете Земля, который решил это сделать, видимо, послушал Лолу или ее мысли. Ну в общем, 57-летний бывший десантник Карл Буш начал свой путь 1 ноября 1998 года из чикагского пункта на Аренсан. Да, поставив такой перед собой два таких жестких правила. Не пользоваться никаким транспортом для передвижения вперед и не возвращаться домой в Британию, пока не совершит кругосветное путешествие. Вот так вот, дорогие друзья. 28 лет. Огошеньки.
11: Это действительно не шутки. Он пешком пересек Южную Америку, прошел через опасный Даренский пробел, добрался до Аляски, а затем совершил первое в истории пересечение Берингова пролива с востока на запад.
10: Переплыл его, что ли? Просто...
11: Он преодолел отдельные участки вплавь. Ты представляешь, за 28 лет мужчина преодолел около 50 тысяч километров и пересек 29 стран и территорий, включая Сибирь, Монголию, Китай, а также переплыл Каспийское море, потратив на это 31 день. Ты представляешь, целый месяц. Это вообще не укладывается в голове.
10: Да, вот на финальном отрезке по пути Бушби планировал пройти через такой служебный тоннель под Ла-Маншем, однако власти отказали ему в доступе. Он, видимо, говорил, поплыву тогда. В доступе, сославшись на вопросы безопасности и ремонтные работы. Тогда путешественник решил переплыть перекрыть пролив, на что потребовалось специальное разрешение французского правительства, так как обычно заплывы через Ла-Манш начинаются только со стороны Великобритании. В общем, там и проволочки определенные были. Он провел в воде около 20 часов, растянув переход на 3 дня из-за сильного ветра, и в понедельник, вот 5 октября, вышел на пляж Шекспира к югу от Дувра, где его встретил отец, братья и друзья. Вот такая интересная встреча состоялась.
11: Ой, приятно чувствовать британскую землю под ногами после стольких лет, сказал сам Бушби. Это было непросто, в этом весь смысл – доказать, что я способен на большее, чем сам о себе думаю. Все мы можем достичь большего, чем можем вообразить. Но, несмотря на возвращение в Великобританию, путешествие еще не завершено официально. Мужчине осталось дойти до дома своей матери в Хале, куда он планирует прибыть в течение месяца. Режиссер, кстати, Вернер Герцог, снимающий документальный фильм о его экспедиции,
10: вот это да.
11: А под названием «Walk of Life», лично встретил путешественника на берегу. Чтобы сразу же, да, все эмоции, все ощущения.
10: Слушай, какой бесстрашный человек все-таки. Он и переплыл, и перешел где нужно. Мне просто интересно, сколько пар обуви он стер. 50 тысяч км, дорогие друзья, километров!
11: Сложно, сложно представить себе, правда.
10: Ты знаешь, летишь, грубо говоря, от Москвы, от Москвы или наоборот, от Душанбе до Москвы, там примерно 4 часа, это 3,5 тысячи километров, да? Ты думаешь, когда этот срок уже, когда я уже прилечу, куда мне нужно? А тут человек 50 тысяч километров просто шел.
11: Я с тобой полностью согласна. Даже, казалось бы, при условиях, комфорте. Вот мой полет однажды составлял 9 часов. И мне казалось, что этот самолет уже никогда не приземлится.
10: Длится вечно будет,
11: то есть там уже, да, у тебя спина болит, ноги затекли, ты уже не знаешь, чем заняться. То есть нужно вот действительно принимать снотворное, наверное, и спать, чтобы вот уже раз, и все. А если ты находишься как бы нормальненько, где-то в каком-то таком обычном привычном состоянии, конечно, трудно представить, сколько всего тебя еще ждет, да, пока ты эту миссию выполнишь.
10: Моя самая, по-моему, длинная такая вот пешая прогулка длилась, наверное, часа 3-4, где-то максимум, плюс-минус. Ну, прошел, наверное, может быть, километров там 10-15 максимум. И знаешь, я почувствовал, что просто я вот в какой-то момент не чувствую своих ног. Вот реально, я их просто не чувствовал в этот момент. Я думал, вообще, есть у меня ноги, как? Просто какие-то жалкие 15 километров, и все. Все просто. Я в один момент просто сказал: ребята, все, несите меня. Я дальше не пойду. Но, правда, нести 100 килограммов у человека они сказали, конечно, категорически нет.
11: Сложновато.
10: Они сказали: катись тогда или ползи.
11: Как в фильмах, да?
10: Да.
11: Я доползу, даже если не смогу дойти.
10: Вот.
11: Ну, хорошо.
10: Я восхищаюсь, конечно, этим человеком. Это что-то нечто. Ну и восхищаюсь нашими слушателями, которые
11: уже нам отослали
10: сообщение. Да.
11: Пишут, конечно. У нас есть сообщение от Фархода, кстати говоря.
10: Да, Фархода есть.
11: Он
10: конечно.
11: Уже с нами на связи. Так, что он нам пишет?
10: Да, очередной приз у своего победителя. Извиняюсь за свой внешний вид, был на спортивных мероприятиях, так что не обессудьте.
11: Ага.
10: Да нет, вполне себе нормальный вид.
11: Ну почему ты не сначала начал читать сообщение?
10: Не заметил,
11: вообще,
10: да.
11: Пламенный салам, страна, всем прекрасного, хорошего настроения, пишет Фарход. Продуктивного дня и легкой рабочей недели. Фарход, спасибо большое. Спасибо за фотоотчет. Мы вот теперь прекрасно понимаем, что Фарход нам отправляет такой фотоотчет, что он у нас был, он зашел за своим подарочком.
10: Молодец.
11: Поэтому, да, молодец, все успеваете, Фархот, и вам потрясающей недели желаем, и легкого понедельника.
10: Да, Фархот на спорте, ну это хорошо. И еще, кстати, от Ушастика: привет, Лола и Андрей, привет, страна, спасибо, Азия Плюс, за билеты. Круто отжигали под песни группы Шамс вживую на концерте. В общем, вот это совсем уже другие эмоции, когда все-таки вживую слушаешь исполнителей.
11: Ты не в курсе, но в пятницу у нас Ушастик выиграл.
10: Я догадался, ты знаешь, я догадался.
11: Да, теперь уже, наверное, догадался. И
10: конечно.
11: Вот молодец, даже, видишь, после мероприятия такой тоже отчет небольшой нам отправляет.
10: Так.
11: Ну и здорово, мы за вас рады, Ушастик. От Рану еще есть у нас
10: конечно,
11: сообщение,
10: конечно.
11: Замечательное. Она нам пишет: доброе утро осени. Пусть осеннее утро подарит вам хорошее настроение, тепло в сердце, уют в душе и много радостных моментов сегодня. Очень теплое пожелание. Спасибо,
10: спасибо
11: Рану, вам
10: огромное.
11: Большое. И вам желаем всего наилучшего.
10: Шохрук тоже с нами на связи. кстати, решил поздороваться. Привет, я с вами. Очень приятно, Шухрух. Привет-привет. Хорошего дня вам. Понедельника тоже замечательного. Ну и, друзья, спасибо огромное, то, что отозвались. Моментально написали. Здорово. В том же духе, друзья, продолжаем. Сегодня также отправлять сообщение. 28-400-107, друзья. Запомните этот номер, куда стоит отправить сообщение и рассказать нам, где вы, что вы, почему вы. В общем, рассказывайте все, что происходит в вашей жизни. Нам все безумно интересно. Друзья, ну мы делаем остановку. Анонс полезной информации уже на старте. Скоро будем.
12: Сархати Хабарго. Банки جهانی برای رشد کشاورزی تاجیکستان 7.5 میلیون دلار جدا میکند. تکواندوچیان تاجیک صاحب مدال های جام جهانی اسپانیا شدند. سفارت تاجیکستان با وطن برگردانیدن مهاجران تاجیک را از یک بازداشتگاه روسیه بررسی کرد. روابط تاجیکستان و ژاپنیا در ساحه معارف تحکیم یابند. کشورهای کاسا هزار آمادگی لایحه با افتتاحیه تجارتی را بررسی نمودند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
13: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: 464
3: میلیون بار یک ترونه رو در یک شبونه روز شنیدند. این نتیجه وابسته با ترونه سه شنونده در سپوتیفای تو یکومی سنتیبری سالی روان با قید گرفته شده است. این ترونه بی بی واوی، کارل جی، خودلاین و روسوفسکی بود.
1: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
5: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
6: Лол, кстати, помнишь, у нас с тобой был ролик, когда мы обсуждали, как люди раньше ругались, да, вот 90-е годы, когда лично так, да, что такое, ты это я, да, и помнишь потом уже 2000-е, когда все стали снимать на камеру, и нынешнее время, 2026 год, когда абсолютно все мы спрашиваем у искусственного интеллекта. И вот, друзья, история одна такая, отчасти... Здорово то, что все хорошо закончилось. Но давай начнем. И нас уже, конечно же, стал просто везде сопровождать. И вот такая история произошла. Чат-бот заманил подростка на крутую скалу под названием «Создатель вдов», дорогие друзья. Или «Создатель вдов». Верно. Да, абсолютно верно. Угу. В Канаде 16-летнего подростка пришлось спасать у подножья крутой скалы со зловещим названием «Создатель вдов». Туда его, конечно, завел чат-бот Клоуд, друзья, который принадлежит компании Anthropic, друзья. Вот такая вот история. Ну, сейчас более подробно тоже расскажем.
7: Именно так. Инцидент произошел на горе Краун Маунтин в Британской Колумбии, куда 16-летний подросток поднялся с помощью канатной дороги. Высота горы составляет 1200 метров, и на обратном пути юноша воспользовался советами чат-бота Cloud, чтобы спуститься с горы пешком. Но и увел туриста с маршрута. Об этом написал местное издание.
6: Да, местный спасатель говорит, что подросток оказался в серьезной опасности. К счастью, он мог позвать на помощь, застряв на отвесной скале. Ну и вот падение привело бы к серьезным травмам или даже смерти. Это говорит руководитель поисково-спасательной операции. Вот так вот, друзья. И спасателям пришлось спускаться к подростку на страховочном тросе, так как вертолет не мог приземлиться на крутой горе, который мы уже назвали «Создатель вдов». Жуткое название.
7: Да, и название само-то не очень. Ну, спустившись невдалеке от скалы, команда организовала точку страховки, и один из спасателей смог спуститься к пострадавшему. Там спасатель установил дополнительные точки страховки и смог переместить пострадавшего в место, ну, уже пригодное для эвакуации. Вот об этом говорится в отчете спасателей.
6: Да, спасатели также призвали людей не доверять чат-ботам в вопросах, касающихся подобной информации. Клод никогда не был в этой местности, никогда не проходил по этому маршруту и вообще не бывал на природе. Изучайте местность самостоятельно, получайте собственные знания и прикрепляйте их соответствующей подготовкой и навыками навигации, подчеркнули спасатели. Так что да, конечно, чат-боты там не гуляли, это 100%, друзья.
7: Ну, кстати, оказывается, это уже же не первый случай, да, не когда первый. Вот такие вот и советы ни к чему хорошему не приводят. Вот буквально в прошлом месяце рейнджерам лесной службы пришлось спасать троих любителей активного отдыха в калифорнийском горном хребте Каскадные горы. И от Google посоветовал им взять гораздо меньше еды и воды, ну, видимо, чтобы, да, не устать, чем на самом деле требовалось группе. И из-за чего вот это вот запланированное 8-часовое восхождение превратилось просто в многодневное испытание.
6: Вот так,
7: ну, хорошо,
6: вот,
7: да. Еще тоже, что да, все хорошо закончилось.
6: А, и, пожалуйста, там, допустим, чат GPT или Клод, скажите, это съедобные грибы?
7: Вот здесь тоже, да.
6: Это может быть абсолютно последний запрос вашей жизни, дорогие друзья.
7: Об этом стоит помнить, да, и про вот эти грибочки и ягодки, которые встречаешь, и про маршруты, что тоже очень небезопасно.
6: Абсолютно с этим согласен, но, друзья, не стоит доверять слепо любым вот чатам и всему остальному. Лучше доверять

0: Эти проводнику, леснику, который с вами. Да, 100%, друзья. Все остальное...
1: В крайнем случае картам, знаешь, старым, добрым, проверенным.
0: Абсолютно с тобой согласен, Лола. Действительно, просто обычная бумажная карта. И если вы, конечно, можете по ней ориентироваться, я думаю, что это самый лучший, мне кажется, способ, чтобы не заблудиться и в гористой местности, и в лесу где-то, или, в принципе, вообще-то где угодно. Слушай, вот одна интересная история. Оказывается, даже вот эти навигаторы, которые у нас установлены в автомобилях, они же тоже вот не всегда знают дорогу правильно. Mm-hmm. И мне вот один мой знакомый очень слепо доверял вот этим вот навигаторам. И причем это было в Душанбе. Ему надо было найти определенное кафе. А вот он, значит, задал все параметры, улица, дом и так далее, тому подобное. И отправился. И получается, он подъехал с той стороны, где находился просто огромный вот такой вот ров с водой. А на той стороне находилось то самое заведение. Получается, вот этот вот голосовой помощник или как-то просто навигатор, да, отправил совершенно в другую сторону, куда нужно, куда не нужно было, конечно, ехать. И получается, он потратил, чтобы реально у кого-то спросить, у человека, который где-то, может быть, там рядом живет, он потратил целых 2 часа, чтобы добраться вот до этого места.
1: Который на самом деле,
0: который, да, на самом деле просто находился безумно рядом, да.
1: Я тебе больше скажу. Буквально вот на днях, на прошлой неделе мы говорили с нашим коллегой. У нас есть коллега, который работает водителем. Он развозит так почту, да, официальные письма. И вот он рассказывает, что я установил навигатор, так как в этот раз я не знал адреса, по которому нужно мне отвезти, да, ту самую почту. И говорит, я поехал, а это уже ближе к окраине города, я плохо там ориентируюсь. И, в общем, навигатор мне показывает, что вот сейчас будет там кольцевая развязка, да, нужно будет свернуть. И вот он мне говорит, поверните через столько-то налево. Я повернул. Через какое-то время снова поверните налево. Я снова свернул. В общем, он сделал 3 круга, пока понял.
0: И смотрю, самый... я уже в Арзобе.
1: Да, что это самый навигатор. Нет, он просто гонял его по кругу. Ты понимаешь? То есть он говорит, я сделал 3 круга, и потом, когда я понял, наконец-то...
0: Только на третий круг понял, да?
1: Да, на третий круг он говорит, так, я, конечно, не разбираюсь, не ориентируюсь, но не настолько же. Я все это уже проехал 2 раза. Как так? В общем-то, да, вот с навигаторами тоже такая ситуация. Нужно быть все-таки внимательным.
0: Да, друзья, так что не стоит слепо верить всем технологиям. Иногда они могут туда затянуть в такую непонятные, в такие дебри, да, что оттуда будет выбираться очень сложно. И даже иногда может понадобиться помощь спасателей. Ну что ж, дорогие друзья, а вот тут у нас тут целое огромное сообщение от Фархода. Я думаю, мы его обязательно прочитаем. Вот так. Или прочитаем прямо сейчас, Лол, как думаешь?
1: Да, можно прочесть. Фархот нам просто пишет, что когда он пришел за своим призом, то девушка, которая на ресепшн, наша коллега, она была немного растеряна, увидев меня, она говорит, а кай Фархот, вы же отдали свой приз, а Пайрано. Но я вот сказал, что там 2 приза все-таки должно быть. И после этого она позвонила Лоле, и мне все-таки вручили мой приз. Фархот, спасибо вам большое. Да, целое приключение у вас получилось. Действительно так, действительно мне позвонила наша коллега, все верно, потому что она хотела уточнить. Все следят. Вот видите, за тем, как ловко вы выигрываете у нас подарки. И вот получилось, что вы выиграли 2, но она этот момент пропустила. Она помнит очень хорошо про билеты. Сказала, что это тоже было очень благородно с вашей стороны. Вы их подарили, и она немножечко растерялась. Ну, как бы, да, вроде все. Все, подарочек свой подарили. И не знала, что вас ждет еще 2-й подарок.
0: Ну, главное, что все хорошо закончилось, друзья. Ну, а мы делаем паузу в виде рекламы и также возвращаемся уже к следующему часу. Друзья. Ну а вы, между прочим, можете не ждать воплощения своей мечты. Но если на нее не хватает немного денег, всегда можно взять очень хороший такой кредит на выгодных условиях в НДО Форус. Если нужна дополнительная информация, звоните по короткому номеру 72-72.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. всегда. Подробнее на roller.dj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Рахами телефоны Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Дар маркази савдоинтехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: Дар дидаи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидао. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
2: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли русӣ 10.8 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ 43 дирам, 1 драми арманӣ 25.6 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ 54 дирам, 1 лири туркӣ 18.7 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 38 дирам. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 23 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 35 дирам, 1 франк швейцария 11 сомонӣ 11 дирам, 1 фунт инглисӣ 12 сомонӣ 22 дирам, 1 динори кувайт 29 сомонӣ 96 дирам арзиш дорад. як усули пули хуб ба даст овардан ҳамон вақте аст ки дигарон машғули ҷангу хунрезианд. Ин сухани Джон Рокфеллер, ҳамон аввалин миллиардор дар таърих ва яке аз муваффақтарин соҳибкорон дар дунё аст. таҷрибаҳои зиндагӣ нишон доданд ки ин тавсия ба назар агар андаке бераҳмонатар тобад ҳам дуруғу нодуруст нест. шумо дар ин маврид чӣ андеша доред?
1: Курби Аскор дар Азия Плюс.
0: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
3: Привет, друзья! Привет, привет, страна! Привет, все дорогие наши слушатели, кто вблизи своего радиоприемника наслаждается эфиром радиостанции «Азия Плюс». Мы вас тоже приветствуем и желаем уже вам приятного аппетита. А почему бы и нет? Время то самое обеднее. Мы как раз-таки продолжаем даже в это время работать вас и сопровождать даже на обед. Ну, согласитесь, какая еще программа такое делает? В общем, друзья, всем приятного аппетита, обеда и настроение тоже замечательно. Второй час уже стартовал. И здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет!
4: Да, друзья, всем привет, и мы действительно здесь каждый будний день собираемся специально для того, чтобы вас взбодрить, где-то похвалить, порадовать, рассмешить, в общем-то, сопроводить вас в этот новый день, допустим, понедельник, особенно важно, потому что начало недели. Ну и, конечно, друзья, вы тоже делайте звук громче, настраивайтесь, улыбайтесь, все это залог хорошего настроения и отличного дня. Мы продолжаем открывать второе дыхание и сделать наш понедельник сегодня ярче, нам помогут праздники.
3: Да, сегодня уже 12 октября 2026 года, понедельник, и праздник чистого стакана сегодня, да.
4: Самое можно... время, да, его помыть, Андрей.
3: Самое видишь? Время прийти и помыть свой стакан, любимый. Mm-hmm. Нет, не буду я этого делать. Это налет времени, это налет вкуса, это... Налет налетов, я бы сказала.
4: В твоем случае, в твоем.
3: Слушай, а может быть, я все-таки жду, что...
4: Тебе ответят уже из стакана твоего,
3: это
4: да?
3: уже отвечают, я о другом. Я что хотел сказать. Возможно, скоро будет такой конкурс среди офисов на самый грязный стакан с налетом, знаешь. Я вот думаю, что... Я вот готовлюсь, понимаешь? Я готовлюсь участвовать в этом конкурсе. Дорогие друзья, если кто-то хочет такое организовать, если я такой не один, давайте мы реально организуем конкурс грязных стаканов. Да, абсолютно верно, дорогие друзья.
4: Я даже не знаю, кто должен потом быть в судействе, знаешь, заинтересован, чтобы все-таки...
3: Я думаю, в судействе обязательно должны быть люди с чашкой Петри, которые будут проверять стаканы на наличие жизни в самих стаканах.
4: Скорее всего, уже да.
3: И у кого, понимаешь, вот эта чашка Петри будет наиболее заполнена жизнью, тот и победит. Я в этом абсолютно уверен. Так, ну что ж, я тоже уверен в своей победе, так что мыть я стакан не собираюсь, Лола.
4: Ну хорошо.
3: Я жду этого уникального конкурса.
4: С праздником чистого стакана вас, друзья, и не берите ни в коем случае пример с моего соведущего.
3: Берите.
4: Мойте, пожалуйста, свои стаканы, кружки,
3: я
4: чашки,
3: тоже мою.
4: Чтобы там не было. Я знаю, как ты
3: это было
4: делаешь.
3: 1 января 2026 года.
4: Да, один раз в году. Я вот только хотела сказать.
3: Один раз в год, да.
4: Поэтому нет, нужно это все-таки делать почаще. Это тоже
3: залог. Да нормально это, Лола. Это нормально. Так, ну ладно. Кому
4: день
3: как.
4: Шоколадных сюрпризов сегодня. Вот это мне гораздо
3: хорошо.
4: Больше нравится. Вообще, ты знаешь, все, что касается шоколада, мне очень нравится. Вот сразу вспоминаю, и настроение какое-то другое становится. И прям вот этот вкус сразу же уже все-все будоражит. Такой сладкий, тягучий, ну просто волшебный. Как можно не любить шоколад?
3: Да.
4: Ты даже задумался? Да. Или ты все еще думаешь о своем стакане?
3: Ну, я не знаю, у меня не такая сумасшедшая любовь к шоколаду, как у тебя. Я люблю только один вид шоколада. Это вот такой, знаешь, насыщенный горький шоколад. Молочный я как-то не особо люблю. Белый шоколад я вообще не воспринимаю нормально.
4: Ну, белый
3: нормально.
4: Шоколад, да, и не шоколад особо.
3: И, в принципе, для меня только один вид шоколада существует. Вот прям... темный, темнющий,
4: вот
3: я не знаю, как
4: молодец.
3: Назвать. Стопроцентный, я не знаю, стопроцентный шоколад, такой горький-горький прям.
4: Да, это
3: многие
4: очень
3: его недолюбливают,
4: полезно,
3: а я люблю.
4: Конечно, потому что, честно говоря, от количества, вот от процентовки этой самой, да, от процентов зависит очень многое. Вот тот самый вкус как раз и меняется. Поэтому, ты знаешь, вот выше 60, наверное, 70 уже процентов вот этого какао-содержания, какао-бобов, он становится настолько горьким, настолько ярким, что действительно не каждый еще выдержит. Но
3: я
4: он
3: выдержу.
4: Самый полезный, а я люблю абсолютно весь шоколад, поэтому
3: какая разница,
4: уже
3: да?
4: Мне, честно говоря, бывает неважно. Хотя белый, да, не люблю тоже. Но, тем не менее, друзья, если любите шоколад так же, как и я, порадуйте себя сегодня.
3: Почему бы и нет? Плитка шоколада в любом магазине. Купите себе и порадуйте свой организм и себя, и свое настроение. Еще сегодня день мясорубки. Ты знаешь, это с этим устройством мне связано целое детство. И у меня до сих пор, по-моему, мозоли еще не зажили от мясорубки, потому что мама иногда меня просила: сыночек, ты не перекрутишь мясо? И ты знаешь, и начинается вот это все перекручивание мяса. А бывают случаи, когда нужно через мясорубку пропустить просто целую тонну овощей, чтобы мама приготовила ту самую, знаешь, аджику или жгучку, как еще называют? Зверобой,
4: огонек,
3: да? Огонек, да, как угодно называйте. И представьте, вот этот целый тазик перед тобой стоит. Мне до сих пор это в страшных снах мне это приходит. Я просто в поту просыпаюсь. Я говорю: мама, можно я не буду? Мама, можно я пойду гулять? Нет, сынок, у тебя целый тазик овощей и фрукт. Давай, давай. Вот, понимаешь, да. Так что с мясорубкой у меня связано прям очень много. Я думаю, что вот молодое поколение сейчас мало понимает, о чем идет речь.
4: Потому что сейчас уже есть комбайн,
3: да.
4: Ты знаешь.
3: Ну, я был комбайном, получается,
4: да,
3: в детстве.
4: А в нашем
3: таким
4: детстве
3: кухонным
4: не
3: комбайном.
4: Было.
3: Зачем нужен кухонный комбайн, когда у тебя есть Маша и ребенок в семье?
4: Ну,
3: да.
4: Вообще, действительно, праздник неофициальный. И вот здесь, действительно, знаешь, наверное, все-таки для нас немного философский. Потому что, ну и правда, вспоминать вот это, как вот человечество мучилось, пока не было всех вот этих современных гаджетов, да, как вот это вот все происходило, и простым механизмом действительно служили руки,
3: да, человеческие. Вот у нас есть еще одна жертва механической мясорубки, это вот ушастик, да, хорошо, что я купил электромясорубку, потому что он нам тоже свои вот эти, знаешь, страсти из детства рассказывал, когда ему,
4: да,
3: там тонну
4: ушастик
3: надо было овощей перекрутить, или мясо бы там вдруг мама попросила, потому что как лето захотела приготовить. И вот, да, ты сидишь, и вот это все, получается, перекручиваешь.
4: У вас тоже, видимо, да, есть вот эти воспоминания.
3: Есть.
4: Поэтому Андрей
3: жуткие
4: такой
3: воспоминания.
4: Не один.
3: Я не один.
4: Да. Но, друзья, действительно, сегодня мы уже вот
3: мясорубка не только мне детство сломала, но
4: многим,
3: и
4: да, еще
3: ушастику тоже, видимо.
4: Но раньше когда-то действительно была просто незаменима, поэтому вот, видимо, в честь этого
3: конечно
4: у меня есть свой,
3: да,
4: праздник.
3: Да и сейчас она нужна.
4: И
3: нужно,
4: да, сложно
3: это устройство
4: представить вообще, что это было просто отдельным каким-то видом физической нагрузки для многих. Но, тем не менее, смотри, сколько воспоминаний зато благодаря,
3: да,
4: одной единственной.
3: Психологическая травма. Мне еще с психологом проработать ее надо, понимаешь, Лола? Да, тебе это легко говорить.
4: Да, я столько всего не перекручивала,
3: вот так
4: честно.
3: Вот, а? Я вот этими вот ручонками, вот они, мозоли, еще до сих пор не зажили. Ладно, шутка, конечно, дорогие друзья. Еще сегодня, кстати, отмечается Международный день дайвера. Кстати, я особо дайвера в своей жизни не встречал. Хотя...
4: Да, сложновато нам об этом судить,
3: да,
4: честно говоря.
3: Да, сложновато нам это судить, но, тем не менее, такой праздник сегодня есть. А еще, день логиста. Вот, кстати, логиста мы с тобой были. Я, ты, наши друзья. Знаешь, объясни, вот, давай, спроси меня, почему?
4: Я не
3: когда
4: знаю,
3: как ты,
4: да,
3: когда ты был
4: почему
3: логистом?
4: Ты нас сразу же,
3: ну,
4: в логиста
3: спроси
4: записал. Да, ну почему?
3: Ну, наконец-то она спросила. Ну, вот смотри, вот ты стоишь на улице, к тебе человек подходит и говорит:
4: так,
3: как пройти на эту улицу? Ты говоришь: вот так, вот так пойдешь, потом налево повернешь, налево повернул, потом еще пойдешь, потом направо повернешь, потом прямо пойдешь, потом там на скамеечку найдешь, посиди, отдохни, потому что далеко идти. Посидел, минут 10 отдохнул, потом прямо опять идешь, потом налево, потом снова направо, ну и прямо, и все, и ты дошел.
4: Ну,
3: понимаешь,
4: можно,
3: вот такие вот логисты.
4: Можно. можно. Да. Хотя, конечно, не совсем все-таки это логистическое направление. Тут больше все-таки про, наверное, каких-то диспетчеров, вот, например, каких-то
3: маршрутизаторы,
4: перевозок.
3: Экспедиторов,
4: так. Опять экспедиторы, же, вот вспомнила, да. У меня все на языке вертелось.
3: Ну, это все с логистами связано,
4: да,
3: согласись,
4: слово. Да, ну, каких-то координаторов поставок, вот хорошо,
3: да.
4: Про которые ты сказала.
3: Координатор поставок.
4: Да, ну, есть, кстати, такое определение,
3: ну,
4: да,
3: ладно,
4: координатор
3: хорошо.
4: Поставок.
3: Пускай
4: поэтому вот всех, кто связан, конечно, с как раз этим праздником, мы тоже поздравляем.
3: Да, именно так. Ну что, вот такие, друзья, праздники сегодня отмечают. Надеюсь, я не пропустил. Если я пропустил, поправь меня. Да.
4: Нет, все верно ты сказал. Праздники отметили. Я думаю, что сегодня есть те, кому стоит их отметить, кто захочет их отметить. В любом случае, друзья, да, мы поздравляем с праздниками. Мы напоминаем, что есть повод улыбнуться или порадовать даже себя сегодня. А, возможно, у вас есть даже повод тоже кого-то поздравить.
3: А почему бы и нет? Друзья, ну а мы переходим на коммерческую паузу и скоро возвращаемся к вам.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Мазагой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
7: Ох, че хупки баго, Ромат. Гул, офто, апш, боз аллергия.
8: О, Рома, зизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яны?
8: Хамаги дар давоми си дахихата сирме кунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 ساعت از نشانه‌های آن آزادی. آلرژیک خوبولت نمی‌کند و به حیاتی فعالانه خلال نمی‌رساند.
7: با کودکان هم ممکن است؟
8: با کودکانی از دو ساله بالا و تمام به اویلا بی‌خف است.
7: من به تو چیکار می‌کردم؟
8: آلرژیک حیاتی به آلرژی از دورخانه‌ها پرسان شوید.
9: совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tg.
10: Рахами телефоны и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Коротко о главном.
1: Всемирный банк выделит Таджикистану 7,5 миллионов евро на сельское хозяйство. Отечественные тхэквондисты завоевали медали Кубка мира в Испании. Посольство Таджикистана обсудило возвращение граждан из центра временного содержания в России. Таджикистан и Япония договорились о сотрудничестве в сфере образования. Страны КАСА тысячи обсудили подготовку проекта коммерческой эксплуатации. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Ваш заказ – эфир под соусом.
2: Подаем горячим и всегда к обеду.
4: Ну что, дорогие друзья, энергетические напитки стали популярными, их произвели, типа они дают энергию, силу и так далее, тому подобное. Хотя это не всегда так, дорогие друзья. И многие даже говорят, что энергетические напитки вредны, но тем более надо знать, мне кажется, меру в любом случае в их употреблении. Ну и вот, тут люди подумали, раз существуют энергетики, надо придумать напитки, которые наоборот успокаивают. Слушай, мне кажется, вот это, эти напитки будут пользоваться большей популярностью, чем энергетики.
5: В наше время, скорее всего.
4: Да, вот, нашли такой очень интересный путь в США, и в США заметили, что новый тренд становится все популярнее, и вместо привычных энергетиков стали выпускать напитки, так называемые успокаивающие напитки, уважаемые
5: хотя,
4: друзья.
5: Хотя, знаешь, мне кажется, зачем снова изобретать колесо, когда уже все изобретено. Любой чай, согласен, в который добавишь вот ту самую травку, например, мяту, он тебя и расслабит,
4: да,
5: мелиссу тоже и успокоит. Ну, в общем, если энергетики обычно делают ставку на кофеин, гуарану и другие стимулирующие компоненты, то здесь подход противоположный. В состав таких газировок будут добавлять магний, мелиссу, L-карнитин и другие ингредиенты, которые ассоциируются с расслаблением и восстановлением. Вот все то же самое, что я сказала, честно говоря.
4: Да, производители обещают совсем другой эффект, не резкий прилив бодрости, а наоборот снижение напряжения после беспокойного состояния и даже улучшение качества сна. Такие напитки предлагают пить после насыщенного рабочего дня, вечером и в моменты, когда хочется немного переключиться. И, кстати, уже такие напитки, я тебе могу сказать, уже выпускают в США. И они стали действительно настоящим трендом. Вот такая интересная штука.
5: Ну и, по сути, это попытка превратить обычную банку газировки в элемент вечернего ритуала. И вместо лозунга «проснись, работай», уже расслабься и отдохни.
4: Мне это нравится. Да. Я прям на работе пил бы такой не энергетик, а расслабляющий.
5: Представляешь, как бы мы после этого с тобой говорили?
4: Здравствуйте, дорогие.
5: Да, как тот самый ленивец из мультика. Ты помнишь, как он реагировал на шутку?
4: Я медленно вот говорю, так. Зато мне хорошо.
5: Зато я расслаблен. Да. Но вообще при этом воспринимать такие напитки как полноценное средство от тревожности или проблем со сном, конечно, не стоит. Их эффект зависит ведь от состава, дозировки и особенностей организма. Но вот сам тренд интересный. Рынок напитков постепенно начинает продавать уже не только энергию, но и вот это вот спокойствие.
4: Спокойствие, только спокойствие. Вот представь, что у тебя какой-то сложный разговор, там, к начальнику тебя позвали, так, оп, баночку такого. Да, шеф, конечно, шеф.
5: И начальник сразу,
4: да
5: не зря
4: что?
5: Я тебя позвал.
4: Да. Любимый шеф. Да. Нет. И такая улыбка на лице сразу такая. Да-да-да, конечно. А представь до этого напитка энергетика. Что? Вот этого.
5: Ну, во все времена можно было себя расслабить. Заварить себе там пустырничка, так. Не знаю, ромашки, мелисса.
4: А ты же. В теме, Лола, я так посмотрю.
5: Ты знаешь, ты у всех, кого есть дети школьного возраста, мне кажется, однозначно в теме.
4: Я стал все-таки снова сетовать на возраст, вот, но оказывается, наличие детей, оказывается.
5: Конечно, валерьяночка. Увлекать. Да. Магний в помощь, кстати, вот. Хорошая штука. Я пью, я сама принимаю. Бывает, что
4: ты знаешь,
5: даже
4: у меня даже примета есть своя особенная. Когда у меня глаз правый начинает дергаться, я, как правило, магния не хватает в организме, да, это точно.
5: Ну вот видишь, ты тоже
4: и сразу так, знаешь, так, 2-литровые банки магния. Ну так, на запас. Так сказать.
5: Все правильно. И вообще, мне кажется, у всех, у кого есть дети-школьники, все очень хорошо знают, что нет-нет, да и да, нужно себя, знаешь?
4: Изме, да, это точно.
5: Ну вот видишь, ты тоже
4: понимаешь.
5: И сразу
4: понимаешь. Так, знаешь, так, 2-литровые банки магния. Ну так, на запас, так сказать.
5: Все правильно. И вообще, мне кажется, у всех, у кого есть дети

0: купить абсолютно любую необходимую такую добавку, которая и действительно и настроение прибавит отчасти, и успокоит нервы. В принципе, сейчас это все максимально доступно. И травяные чаи, кстати, их огромное количество, любой можно сбор себе взять и, в принципе, конечно, использовать для расслабления. В общем, ты знаешь, я так подумал, все, после эфира иду в аптеку, закупаюсь чайком вкусным, приятным, и все. Тем более, кружка у меня уже есть особенная, так что...
1: Я думаю... Смотри, главное, чтобы не было какого-то нежелательного эффекта. Ведь там налет в твоей кружке, ты знаешь, он может и бодрить.
0: Да, может, согласен, да, с тобой. Ты знаешь, пора эффект, бы мне, да, завести вторую кружку, да, и там, как говорится, наводить налет. Да. Все правда, да, все правда. Потому что у меня там налет и чая, и кофе, и всего остального. Так, ну вот, сообщение от Фархода. А я без детей не могу расслабиться и заснуть. Когда они уезжают в гости, я всю ночь ворочаюсь и не могу заснуть. Ну, вы знаете, это да. Это когда
1: это
0: вот...
1: другая ситуация,
0: это другая Фархода. Ситуация,
1: здесь
0: абсолютно.
1: Здесь тоже все родители, по-моему, поймут. Я вот как-то ездила в командировку буквально на 2 дня. И тоже не могла понять причину, почему я не могу уснуть. Постель мягкая, просто не свежая. Все, подушечка такая замечательная. Просто да, я вот не обняла на ночь, не поцеловала ребенка, не укрыла там одеялком. И вот действительно, в то время у меня сын еще был очень маленький, мне настолько не хватало вот этого его запаха, тактильности, да, ощущения того, что он рядышком здесь, где-то под боком. Я не могла уснуть. И 2 ночи я промучилась, Фархот, поэтому я вас хорошо понимаю. Но что касается уроков, если сейчас вспомнить, как обычно происходят вот эти вот домашние задания, здесь все-таки немного другая ситуация.
0: Согласен с тобой. Слушай, ну как же без этого заснуть? То можно, когда просто лежишь, а тебе просто в глаз голова от куклы прилетает. Ну да, согласен, Фархот. Как же без этого уснуть? Ну да. Ну что ж, ладно, на самом деле, давайте мы сделаем небольшую остановку, видя мир в цифрах и других рубрик в эфире Азия Плюс, и скоро будем.
2: Улами дакик. Шарики Улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бомо афсалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 938 миллион.
3: $938 миллион ин даромади филми Spider-Man Brand New Day ба таври истило Человек-паук танҳо дар Йолоти Мутаҳидаи Амрико ва Канада буд. Тибқи маълумоти Box Office Mojo, то 18 сентябр даромади филм ба тақрибан $938 миллион расидааст. Қаблан ин филм рекорди даромади рӯзи аввали намоиш дар Амрикои Шимолиро низ нав карда буд. Шумо қисми нави ин филмро тамошо кардаед?
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Мазалои навише бургеро пешвоз гирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Таами наве ки бояд хатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танхо дар KFC.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Иксель ро ту мехариву, ту фару азмо мегири. Иксель ро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомнаи Иксель Энерджи нухта Азия бахайтир. Ваю онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ва шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума, соати 19, дар эфири радиои мо соати Иксель Энерджи ро интизор. Зорбош, як зарфи Иксель, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от НДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
9: Ты видела этот фильм?
10: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
9: Стоп, не говори дальше.
11: Осторожно, спойлер.
10: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
12: Ну что, дорогие друзья, мы сегодня пройдемся по российскому кино, потому что в основном у нас тут Голливуд, но вот в прокат СНГ вышел фильм «Битва моторов», такая приключенческая драма режиссера Ильи Маланина и Ивана Янковского. Кстати, там Юрк Борисов играет главную роль, и получается Паулина Андреева, а также Алексей Гуськов. В общем, актерский состав довольно хороший, неплохой, актеров мы практически все знаем, но вот давайте расскажем про эту картину, что в ней такого особенного.
13: Да, действие картины происходит в 1908 году. В центре сюжета Андрей Нагель, юрист, издатель и большой поклонник автомобилей. Он мечтает создать первый отечественный автомобиль, который сможет конкурировать с европейскими машинами. После отказов со стороны промышленников и чиновников, Нагель все-таки находит поддержку на русско-балтийском вагонном заводе в Риге.
12: Ну и вот вместе с инженером Дмитрием Бондаревым и небольшой командой он начинает разработку машины. Сначала появляется прототип, затем гоночная модель, которой предстоит пройти серьезные испытания и выйти на трассу против сильнейших европейских соперников. Одна из главных особенностей фильма – масштаб. Для съемок создали около 10 настоящих автомобилей, которые действительно ездили по улицам Петербурга, обычным дорогам и даже грязевым трассам. Гонок в фильме не так много, зато вот финальное соревнование занимает примерно 40 минут и превращается практически в отдельное большое приключение через несколько стран, друзья.
13: Но главное достоинство «Битвы моторов» — это дуэт Ивана Янковского и Юры Борисова. Их персонажи совершенно разные. Герой Янковского — это романтик, человек идеи, готовый рисковать всем ради мечты. Герой Борисова — молчаливый, мрачный и довольно циничный инженер. Сначала они постоянно конфликтуют, но вот постепенно становятся настоящей командой. И именно их дружба, споры и шутки во многом двигают фильм вперед.
12: Да, но вот при этом у картины есть и слабые стороны, некоторые такие второстепенные, скажем, да, персонажи почти не раскрыты. Отдельные сюжетные линии выглядят слишком условными, а главный противник героев местами напоминает карикатурного злодея. Есть вопросы к исторической тонкости. Фильм скорее вдохновлен реальными событиями, чем пытается быть строго исторической реконструкцией. Вот такая интересная штука, друзья.
13: Ну вот во время просмотра все это отходит отходит на второй план. «Битва моторов» работает как большое развлекательное кино. С красивыми автомобилями, скоростью, соревнованием, драмой, юмором и хорошей актерской химией. Картина длится, кстати, 2 часа 24 минуты, когда зарубежные, кстати, сейчас фильмы. Ну, а по мнению критиков, смотрится она очень легко и почти не провисает. Так что у нее хорошие итоговые оценки. 7 из 10 на Кинопоиске, тоже 8,1.
12: Да, неплохо.
13: Да, это неплохо, кстати, очень даже неплохо.
12: Неплохо. Ну, вообще, мне нравится всегда про машины. Вот, знаешь, «Форд против Феррари», да, кстати говоря, когда была вот эта картина, вышла, я прям до дыры досмотрел. Тот же самый «Формула-1» вышел, по-моему, в этом году, да, с Брэдом Питтом. В общем, вот эти фильмы про моторы, про рев мотора, я всегда любил эти картины, и мне кажется, здесь тоже можно будет насладиться. И, правда, тут не современные прям такие автомобили, которые мы знаем сейчас, а такие еще.
13: Наоборот, не да. Экскурс в прошлое.
12: И именно будет, так, наверное. Дорогие, все-таки 908 год, как бы, будет представлять, это 1908 год. Так что там автомобили, конечно, не такие развитые, но все равно интересно будет понаблюдать, посмотреть. Почему бы и нет, дорогие друзья? Эта картина, мне кажется, сейчас очень сильно так вирусится в сети, и вот я решил сегодня о ней немножко рассказать.
13: Ну и хорошо, мы теперь знаем, что совсем скоро можно будет посмотреть.
12: Нет, премьера уже состоялась.
13: Уже премьера состоялась, тем более, но, возможно, да, кто-то вот еще думает, что и где. Так что, друзья, если вот вы тоже поклонник фильмов про авто, вот теперь знаете, что посмотреть. Смотрите хороших кино.
12: Почему бы и да. В общем, друзья, мы делаем небольшую остановку, возвращаемся уже в следующем часе. Скоро будем.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейма Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: اوسی زвучит ярко. Азия плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Строительные работы на подстанции Йова близки к завершению. На борту самолета авиакомпании Индии загорелся пауэрбанк. Владимир Зеленский назвал условия проведения выборов президента в Украине. Далее подробности этих и других событий. Строительные работы на подстанции ЙОВА в Согде близки к завершению. Руководство Министерства энергетики и водных ресурсов республики ознакомилось с ходом строительных работ этой подстанции, подготовкой электрооборудования, а также мерами, принимаемыми для ввода объекта в эксплуатацию. По данным Минэнерго, с вводом в эксплуатацию этого объекта будут созданы благоприятные условия для повышения качества и стабильности электроснабжения населения, промышленных предприятий и других социально-экономических объектов региона, а также для снижения потерь. Также снизится нагрузка на действующие подстанции и расширятся технические возможности электросетей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия проведения президентских выборов в Украине. В интервью американской телекомпании ABC News он заявил, что для этого необходимо 60-дневное прекращение боевых действий. По его словам, об этом он сказал президенту США Дональду Трампу и его команде, чтобы они договорились об этом с президентом России Владимиром Путиным. Отметим, что 10 октября Дональд Трамп в разговоре с журналистами предложил Украине выбрать нового президента, который сможет заключить сделку. Самолет индийской авиакомпании «Индиго» совершил незапланированную посадку в Хайдарабаде после возгорания пауэрбанка в салоне. Инцидент произошел во время внутреннего рейса из Дели в Чинаи. Портативное зарядное устройство принадлежало одному из пассажиров. Бортпроводники смогли потушить огонь, после чего экипаж принял решение перенаправить самолет в международный аэропорт в Хайдарабаде. Лайнер благополучно приземлился. Информацию о пострадавших не приводится. В Горно-Бадахшанской автономной области поголовье яка превысило 26 тысяч голов. Яководство считается одним из перспективных направлений животноводства в условиях высокогорья. Развитие этой отрасли позволяет обеспечить население экологически чистым мясом, а также молоком и эффективно использовать высокогорные пастбища. По данным Управления сельского хозяйства ГБАУ, за год во всех формах хозяйствования области поголовье яков увеличилось почти на 2000 голов. Наибольшее количество животных содержится в Мургане. В Габском районе. Там их свыше 20 тысяч. В прошлом году Министерство сельского хозяйства совместно с партнерами по развитию выделило средства на приобретение еще 30 яков для 15 животноводческих хозяйств Мургабского района. Таджикский боец смешанных единоборств Мухаммад Наимов исключен из состава участников лиги UFC. Об этом сообщил специализированный спортивный сайт Fightomic. Тем временем на официальном сайте UFC профиль 32-летнего Наимова по-прежнему доступен, однако его статус обозначен как «not fighting» или «не выступает». Сам спортсмен пока публично не подтвердил информацию о прекращении сотрудничества с организацией. Между тем, последний поединок Наимова провел 5 сентября. Он провел против бельгийского бойца Люсена Кейта на турнире UFC Fight Night, которому проиграл нокаутом в первом раунде. До этого, 6 декабря прошлого года, Наимов потерпел поражение техническим нокаутом от бразильца Майрона Сантоса. Бой завершился на 21 секунде третьего раунда. Всего же за время выступления в UFC Наимов провел 8 поединков, одержав 5 побед и потерпев 3 поражения. А общий профессиональный рекорд Наимова составляет 13 побед и 5 поражений. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона и Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунад.
6: Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Ну что, друзья, это уже третий час дневного шоу «Второе дыхание». И мы здесь для того, чтобы подарить вам новую порцию бодрости, креатива, веселья, хорошего настроения и позитива. Да, еще почти целый час будем вместе заряжаться и заряжать друг друга. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, делайте звук погромче, улыбнитесь и вспомните, конечно, о том, что сегодня понедельник. А это значит, есть возможность начать какую-то новую страницу, действительно, сделать всю неделю более легкой, продуктивной и красивой. Поэтому возможность эту надо не упустить. И давайте делать вместе.
2: Так весело, так легко об этом говорит. Новую страницу. Да, новую страницу дневника открыть и начать. Здравствуй, дорогой дневник. Мне не описать эту боль. Видимо, с этого, да?
1: Про боль и разочарование не нужно. Нужно начинать с позитива и хорошего настроения.
2: Да, здравствуй, понедельник. Он уже наступил, конечно же. И половина его практически уже улетела куда-то. Друзья, это хорошо. Мы в любом случае продолжаем рабочие задачи с улыбкой на лице и, естественно, готовы и этот час провести вместе с вами. Но нам, конечно, помогает наш замечательный партнер, это МДО «Форус», уважаемые друзья. Если вам не хватает на мечту, то всегда можно взять кредит на выгодных условиях. Если что, позвоните по короткому номеру 7272. Все объяснят, по полочкам разложат, и, возможно, ваша мечта уже осуществится совсем скоро. Ну что, мы идем вперед. Далее вот тут сообщение от Фархода. Так. А кроме радости и смеха, порция позитив, можно мне порцию плова. Да, я бы тоже не отказался.
1: Фархот, зачем вы это делаете? Ну зачем? Вот, как говорится, дразните. Время обеденное. Мы с Андреем все еще без обеда. А то, что касается вообще плова, вы же знаете, что это отдельная история.
2: Это отдельная история, конечно.
1: Для Андрея какой-то триггер постоянный. Да. И тут вы еще со своим сообщением.
2: Понимаете, вот ведущие с низкой глюкозой, которые сейчас здесь присутствуют, друзья.
1: С низким уровнем плова, да, я бы вот так даже
2: сказала. Правильно, правильно.
1: Да,
2: надо теперь так и говорить, да. Слушай, это идея. Надо обязательно с врачами поговорить и уже придумать низкий, высокий, средний уровень плова. И как бы вот, да. На самом деле, Фархот, единственное, что мы можем сделать для вас, это поставить звук, знаете, вот булькающего зербака. И больше ничего. Увы. Потому что радио порцию плова вам передать никак не сможет. Ну, вот так.
1: Вот, посмотри, что творится. Вот Ушастик еще присоединился. Молодец какой, да. Да,
2: это удар под дых.
1: Да, плов с бараниной.
2: Это удар под дых.
1: Ушастик, спасибо вам большое.
2: Хороший был слушатель Ушастик. Я вот думаю, пора бы заблокировать Ушастика в нашем Телеграм. Ладно, шучу. На самом деле, да, конечно, спасибо огромное. Хорошо, что еще и видео, фото не отправляет. Вот хоть на этом вам спасибо. Да, потому что, чтобы окончательно нас не раззадорить. Вот так
1: да,
2: вот.
1: И флюиды мы можем позитивы передавать, а вот запахи нет. Но в этом случае это даже плюс, согласись?
2: Да, согласен. Ну, зря я про видео сказал, конечно. Ну что ж, давайте мы прямо сейчас сделаем небольшую паузу. Да. Как раз нам это время понадобится, чтобы заблокировать наших постоянных слушателей.
1: Теперь уже не постоянных, да? Даже так можно. Но мы шутим на самом деле. Фархот, вот зря Андрей, конечно, сказал про видео, про фото.
2: Да.
1: Мы это уже поняли сразу после его слов, поэтому спасибо вам за вот этот вот фотоотчет прекрасный, который теперь нас будет будоражить и напоминать.
2: Вот мы с тобой говорили о таких интересных темах, что мозг может немножко достраивать картину, ведь правда ведь, да? Вот мы видим сейчас фото, и мне такое ощущение, что я уже чувствую этот запах плова, приготовленного на костре, такой с дымком, таким приятным. Понимаешь, Лола, вот это... И как бы третий час уже в трубу.
1: Да, да. Вот если в этом часе мы ни о чем, кроме как о плове, говорить не будем, Фархот, вот знаете теперь, что в этом виноваты будете вы.
2: Именно вы.
1: Ну и немного еще
2: ушастик. И немного ушастик, процентов на 20, да. В общем, ладно, дорогие друзья, давайте мы сделаем небольшую остановку в виде курса валют. Именно так. И скоро вернемся к вам.
3: Курби Аспор. Дар Азия Плюс. Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли руси 10.18 дирам, 1 манати озари 5 сомонии 43 дирам, 1 драми армани 25.6 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонии 54 дирам, 1 лири туркӣ 18.7 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 38 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 23 дирам, 1 евро 10 сомонии 35 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонии 11 дирам, 1 фунти англисӣ 12 сомонии 22 дирам, 1 динори Кувайт 29 сомонии 96 дирам арзиш дорад. Як усули пули хуб ба даст овардан ҳамон вақте аст ки дигарон машғули ҷангу хунрезианд. Ин сухани Ҷон Рокфеллер, ҳамон аввалин миллиардор дар таърих ва яке аз муваффақтарин соҳибкорон дар дунё аст. Таҷрибаҳои зиндагӣ нишон доданд ки ин тавсия ба назар агар андаке бераҳмонатар тобад ҳам дуруғу нодуруст нест. Шумо дар ин маврид чӣ андеша доред?
4: Қурби асъор дар Азия Плюс.
0: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.
5: It's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида, рамзи зери сарпушро, дар сомлэй Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Вайо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насаб, ба шахри истихомат, барахами навадучор, хафсад, автодухафт, автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч, ваяке ассе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
5: Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
6: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
7: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: споры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
1: Но это не точно.
2: Очень интересная тема сегодня, кстати говоря, про психологию, но это не точно. Но вот представьте, вот только сделали классную фотографию и думаете, сейчас я как выложу ее в социальные сети. А потом думаете, так, ну, наверное, для моих друзей это будет понятная фотография, а вот для моих коллег, чувствую, не поймут. Нет, выкладывать не буду. И вот, друзья, схлопывание контекстов называется данная вещь, о которой мы сегодня хотим вам рассказать.
3: Да, контекст коллапс. Схлопывание контекстов — ситуация, когда в одной соцсети вас одновременно видят совершенно разные группы людей. Друзья, родители, коллеги, начальство, бывшие одноклассники или однокурсники, клиенты, ну и просто знакомые. В обычной жизни мы ведем себя по-разному, и в зависимости от ситуации, конечно, тоже бываем разными. С друзьями можем шутить пожестче, на работе быть посдержанней, ну а с родственниками осторожней выбирать темы. Но в соцсетях все эти аудитории оказываются, получается, в одном месте.
2: Да, друзья, например, вы хотите выложить смешную фотографию с вечеринки для друзей, но она совершенно нормальная, но потом вспоминаете, что на вас подписан еще и начальник. Потом, что публикация увидят и родители, потом клиенты. Ну и в итоге либо удаляете пост, либо переписываете подпись так, чтобы она никого не смутила и не задела. Вот так вот, друзья.
3: Да, именно это и называется контекст коллапс. Разные социальные роли человека сталкиваются буквально в одном пространстве. Из-за этого люди начинают сильнее контролировать то, что публикуют. Кто-то делает закрытые аккаунты, кто-то создает отдельные страницы для работы и личной жизни, кто-то использует близких людей. Ну, а кто-то вообще перестает что-либо выкладывать, конечно.
2: Ну да, ну интересно то, что проблема работает в обе стороны. Иногда мы публикуем что-то для конкретной группы людей, но остальные не знают контекста. Шутка, понятная друзьям, для коллег может выглядеть странно. Пост, написанный эмоционально после разговора с одним человеком, остальные подписчики могут воспринять совершенно иначе. Вот такая интересная вещь.
3: Ну и поэтому соцсети создают довольно необычную ситуацию, ведь раньше у человека было много разных аудиторий, а теперь они словно сидят в одной комнате и одновременно слушают все, что он говорит. Ну вот контекст коллапс напоминает нам, что соцсети стирают границы между личными и публичными, поэтому иногда полезнее заранее понимать, для кого именно и что вы публикуете, и не бояться разделять эти аудитории. Это не про то, чтобы постоянно себя контролировать, а про то, чтобы самим решать, какую часть своей жизни и кому вы хотите показать.
2: Ну и отсюда интересный вопрос. А вы публикуете в соцсетях то, что действительно хотите? Или сначала мысленно перебираете всех, кто может увидеть эту картинку или видео, или этот пост в целом? Я лично иногда перебираю в голове. Думаю, интересно, кто же
3: ты
2: это увидит?
3: Ты знаешь, я в принципе так не делаю, потому что, наверное, нет у меня таких публикаций, которые бы я прям делила для кого-то.
2: Наверное, чисто неформальные такие, да, большинство?
3: Ну, нет, почему? Разные бывают, но все-таки, мне кажется, любая аудитория, то есть, поймет так, как я хочу это выразить. А вот есть у меня знакомая, которая, ты знаешь, практически каждый свой пост, каждую свою фотографию, она по несколько раз действительно, ты знаешь, обсуждает, думает, додумает, что-то там еще меняет только для того, чтобы потом действительно какая-то из вот этой вот аудитории какая-то часть правильно поняла то, что она хочет донести.
2: Как интересно. Но в любом случае, друзья, наверное, все-таки это не должно вас останавливать вести свои социальные сети, потому что, мне кажется, это иногда бывает таким неким барьером. Многие люди начинают даже немножко как-то вот бояться, да, потом вести социальные сети. А вот что скажут люди? А вот эту фотографию стоит ли мне выкладывать или нет, наоборот? И думают, думают, и в целом потом, в принципе, ничего и не делают. И не ведут даже свои социальные сети. А вести их нужно иногда, уважаемые друзья. Иногда это бывает даже полезно для своей собственной самооценки, самореализации и так далее, и тому подобное. Вот так, друзья.
3: Ну что, да, друзья, пусть у вас не будет вот таких коллапсов. Мне кажется, если контент хороший, если фотография вам нравится, если вы хотите поделиться какой-то эмоцией, то делайте это, конечно, смело. Главное, чтобы все это было в рамках разумного, чтобы
2: все это
3: было...
2: И в рамках приличия.
3: Конечно, прилично хотела как раз только сказать, да. Вот кто о чем думает? Ну вот молодец, сразу про приличие подумал.
2: Конечно.
3: Конечно. И чтобы, да, никого это не обижало. Вот что еще хотела добавить. И тогда, в принципе, все будет замечательно.
2: Именно так. Ну что ж, друзья, мы делаем еще одну небольшую остановку и скоро возвращаемся к вам.
4: Дар сух зерисгоҳи барқи ёва ба истифода дода мешавад. Владимир Зеленский шартҳои баргузории интихоботи президенти Украинаро эълон кард. در داخل هواپیمای یک شرکت هندوستان پاوربانک آتش گرفته است. افزایش سرشماری گومش کوهی در بدخشان. محمد نعیموف پس از دو باخت از UFC خارج کرده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
5: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
5: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 11000
4: بیش از 11 هزار ورزشگر چونین از شماره اشتراکچیانی بازی های آسیای سال 2026. بازی ها 19 سپتامبر در ژاپن آغاز شدند. در آنها نمایندگان 45 کشور اشتراک میکنند و برنامه 10 نوی ورزش را در بر میگیرد. تاجیکستان را در این مسابقه 107 ورزشگر از روی 22 نمود ورزش نمایندگی میکنند. در برنامه بوکس، جودو، ورزش سبک، شناوری، گوشتین، وزنبرداری، اوشو، کیبرسپورت و دیگر نمودها هستند. با ورزشگران تاجیک برور میخواهیم.
5: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272. Делаем круто и быстро. Минимум усилий, максимум результата. Рабочие фишки.
1: Ну что, приветствуем вас, друзья, рабочие фишки. Вы знаете, на самом деле есть мечта у людей просто работать дома. И оказывается, такие компании существуют, у которых нету собственного офиса. Нет, не потому что они очень бедные и не могут себе позволить собственный офис, а просто хотят работать удаленно. Офисы им совершенно не нужны. И причем это мировые прецеденты, мировые компании крупные, которые работают абсолютно без представительства. Хотя, знаешь, как-то в современном мире даже, ну, мне кажется, такой компании даже как-то с опаской будешь относиться. У вас даже офиса нету? Серьезно? Все онлайн.
2: Да, но сейчас очень много действительно такого подобного, потому что многие переходят вот в этот онлайн-формат, поэтому на самом-то деле, может быть, это даже где-то удобнее, ты знаешь, вот, как посмотреть. Ну, вообще, что касается компаний, да, одна или вот один из самых известных примеров, одна из таких компаний, это JITLAB, технологическая компания, которая занимается инструментами для разработки программного обеспечения. Они официально называют себя All Remote компании, то есть общего офиса у команды нет вообще, и более того, компания не привязана даже к одному часовому поясу. То есть, вот представь, один сотрудник начинает рабочий день в Европе, а другой в Азии уже заканчивает. Третий где-то в Америке еще только просыпается. Вот поэтому главное правило...
1: Видимо, никак созвониться не могут.
2: Да, и, кстати, вот собраться сложно, конечно, им бывает, но вот главное правило JITLAB — это не пытаться вот собрать всех одновременно, не какие-то бесконечные, бесполезные совещания. Большая часть информации фиксируется письменно. Инструкции, решения, обсуждения, задачи. Человек может открыть документ через несколько часов и понять, что же произошло. Без вот этой фразы «А кто-нибудь ведет меня в курс дела?»
1: О, да. Вот так. Есть и другой интересный пример. Butter.
2: Buffer.
1: Или Butter. Наверное, правильно так, да? Как хлебушек, да? Сервис для управления социальными сетями. Когда-то вот этот Butter был настоящий офис Сан-Франциско, но сотрудники уже тогда в основном работали удаленно. И офис регулярно пользовалось всего лишь несколько человек. В итоге в 2015 году компания решила, зачем вообще он нужен, платить за помещение, аренду и так далее. И закрыли этот офис навсегда. И вот этот Butter продолжает работать как полностью удаленная команда. На официальном сайте компании говорится, что сотрудники разбросаны по разным странам, городам и могут работать там, где им просто комфортнее и продуктивнее. Вот такая
2: видишь,
1: интересная вещь.
2: Как здорово. Ну, правда, да, возникает все-таки вопрос, где же тогда сама находится вот эта вот самая компания.
1: Ну, да.
2: И получается, юридический адрес отсутствует, а вернее, он существует. Но да, серверы существуют тоже, документы существуют, но вот привычного здания с этим самым логотипом, с этим самым входом, да, вот адресом, по которому можно прийти, его, в принципе, может и не быть.
1: Получается, довольно необычная ситуация. Компания есть, сотрудники есть, клиенты есть, зарплаты выплачиваются, продукты создаются. А место под названием «Наш офис» увы, не существует. А, причем отказ от офиса – это не только история про экономию на аренде. Для таких компаний главное преимущество в другом. Они могут искать специалиста вне радиусе 20 километров от офиса, а буквально по всему миру. Нужен вообще отличный программист, неважно, где он живет – в Лондоне, в Душанбе, в Токио или в другом городе, в котором большинство коллег никогда даже не слышали. Зато всегда его можно нанять на работу.
2: Ну, хотя
1: удаленно.
2: Здесь, конечно, есть и минусы. Да,
1: да,
2: вот
1: конечно.
2: Мы уже немножко затронули эту тему, что касается вот того самого офиса, уютного, где все вместе. Ну и вот в этом
1: сплетни
2: самом...
1: наши
2: сплетни
1: офисные.
2: Любимые, да. В обычном офисе, конечно, да. Можно просто подойти к своему коллеге, спросить, вот ты занят, что ты там делаешь, и там посоветоваться. В удаленной компании подобный вопрос иногда приходится писать человеку, который сейчас все еще спит где-то там на другом конце света, и у него там 3 часа ночи, и ты не можешь его действительно ни о чем спросить. Поэтому компании без офиса вынуждены особенно серьезно относиться к внутренним правилам, письменной коммуникации, доверию и самостоятельности сотрудников.
1: Ну, а, пожалуй, самое интересное.

0: Здесь даже не то, что люди работают из дома, а то, что современные технологии постепенно отделили понятие компания от понятия здания, друзья. Раньше крупную компанию можно было представить как огромный офис, этажи, кабинеты, сотни сотрудников за столами. Сегодня компания может существовать практически целиком в интернете. А так, друзья.
1: Да, а мне кажется, вот, может быть, уже через несколько лет будет, вот, знаешь, вопрос, где на вопрос, где находится ваш офис, для части бизнеса будет звучать примерно так же странно, как сегодня вопрос, а где физически находится ваш, допустим, там, ваш электронный почты или ваш офис, опять же. В любом случае, когда-то действительно это звучало, согласись, как-то прям неправдоподобно даже.
0: Конечно.
1: Вот спросил бы человек, где ты работаешь? Вот там-то, там, хорошо. А где вы находитесь? Ой,
0: где
1: ты знаешь, везде. Везде. А вот как твои коллеги? Ой, один сейчас в Лондоне, другой там где-нибудь в Китае, третий там еще где-то находится. Вот, честно говоря, не знаю, как они. Вот очень редко мы с ними общаемся.
0: Всегда, знаешь, можно сказать, я работаю как-то в облачном сервисе.
1: Да, вот выглядит это как-то, знаешь, да, облачно.
0: В облаках.
1: Да, но сейчас, вот оказывается, это вполне себе нормально, и, в принципе, если вот люди так работают и все устраивает, почему бы и нет?
0: Почему бы и да. Да, дорогие друзья, действительно очень интересная ситуация сейчас проворачивается. Ну да, мне кажется, что современный офис уходит какой-то на второй план. Можно работать просто в кафешке, слушать красивую музыку, наливать себе в бокал какой-нибудь там вкусный чаечек, попивать все это, медленно работать. Это просто мечта Андрея, я сейчас рассказываю о своих планах.
1: Да,
0: но я здесь, в студии радиостанции «Азия Плюс». Вы знаете, я об этом тоже не жалею. В принципе,
1: еще бы! У нас отличная студия.
0: Отличная студия, да.
1: Замечательная, светлая. Один вид из этой студии чего стоит.
0: Лола, перестань показывать мне кулак, я скажу... Я скажу людям правду.
1: Опять, да, хорошо. Сейчас я выключу у тебя микрофон, потом выскажись, пожалуйста, все, что ты думаешь. Давай.
0: Лола, ты права, только не бей. Да, на самом деле, чистая правда, действительно, так оно и есть. Нам тут весело, задорно и хорошо. Но офис вообще-то тоже классно. С одной стороны, вот многие говорят, ну зачем нам это надо, эти аренды, траты, все остальное. Но здесь происходит тоже такое некое интересное общение. Всегда пришел домой вечером, что-то рассказал своим близким, что у тебя там произошло с коллегами, с друзьями, которые иногда могут даже тоже в офис прийти. В общем, в любом случае, плюсы тоже имеются, дорогие
1: друзья.
0: Конечно,
1: и вообще, мне кажется, вот такие люди, как мы, которые, знаешь, привыкли очень много общаться, говорить, где-то чем-то
0: поделиться.
1: Мы с тобой
0: люди старой закалки, как говорят
1: можно
0: сейчас, да?
1: Можно и так сказать,
0: немножко,
1: да. Нам было бы очень сложно работать именно вот так, да, немножко, очень-немножко, очень сильно, потому что мы привыкли, на самом деле, настолько, что у нас должен быть коллектив, должен быть офис,
0: конечно,
1: то место, которое мы любим, к которому привыкли. Поэтому, да, ну, в принципе, каждый может выбрать для себя.
0: Именно так. Друзья, ну на сегодня мы выбираем, конечно, пока что наш офис, выбираем нашу радиочастоту, никуда с нее не уходим, наслаждаемся музыкой, полезной информацией. Ну а мы с вами попрощаемся, но лишь до завтра. Завтра в 11 часов 10 минут снова будем на посту. С вами были Андрей Соколов, Лола Абназарова и наш замечательный партнер МДО Фурус, уважаемые друзья. На сегодня все.
1: Именно так. Все вместе мы желаем вам отличного продолжения дня. И еще раз напоминаем, понедельник – это не тяжелый день. Это просто повод напомнить,
0: дорогой
1: друзья,
0: дневник,
1: да, этой недели, что у вас новый старт. И вообще напомнить, кто тут главный. Поэтому
0: Лола,
1: напоминайте, друзья. Хорошо. Это мне уже нравится. На позитиве продолжим этот понедельник, друзья. И верьте, все будет обязательно просто замечательно. Вернемся к вам завтра. На сегодня все. Пока-пока.
0: Пока, друзья.
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад бра мисол.
6: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Радио «Азия плюс».

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلیس.

0: Коротко о главном.
1: Строительные работы на подстанции Йова близки к завершению. На борту самолета индийской авиакомпании загорелся пауэрбанк. Владимир Зеленский назвал условия проведения выборов президента в Украине. Мухаммад Наимов исключен из UFC после 2 поражений подряд. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Даже так? А я думала, ты верен мне.
1: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
2: Вода с доставкой на дом и в офис.
3: Телефон колл-центра
2: 84-84.
1: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
4: Анатис.
5: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит

0: со Атар Тоҷикистон понзда.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане разработали три типовых проекта установки солнечных панелей для жилых домов. Душанбе получил гран-при конкурса «Успешные женщины городов и районов Таджикистана». Двое граждан Узбекистана пострадали при атаке на аэропорт Эр-Рияда. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане разработали три типовых проекта установки солнечных панелей для жилых домов. Об этом сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов страны. Первый тип мощностью 5 кВт предназначен для установки на крыше жилого дома. Второй мощностью 15 кВт для плоских крыш жилого дома и такой же мощности для установки на земельном участке рядом с домом. Как сообщает Минэнерго, проекты содержат технические и проектные требования к установке солнечных электростанций. Отметим, что с этого года в республике действует новые правила подключения солнечных установок к общим электросетям. Излишки электроэнергии можно передавать в сеть с возможностью взаиморасчета или же продажи по договору. Для передачи электроэнергии в сеть необходимо получить технические условия и установить двухнаправленный счетчик. Администрация города Душанбе стала обладателем гран-при республиканского конкурса «Успешные женщины городов и районов Таджикистана». Первые места заняли Леваканды Бустон, а также Рашский и Мургабский районы. Победителям вручили дипломы, награды и памятные подарки. Еще 25 городов и районов страны отметили дипломами и благодарственными грамотами. Главный редактор журнала «Бонувони Таджикистан» Шохуна Одиназуда сообщила, что подготовка к конкурсу продолжалась более 2 лет. Двое граждан Узбекистана получили легкие ранения в результате атаки баллистической ракеты на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде 10 октября. Об этом сообщает МИД Узбекистана, который осудил удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Отмечается, что после обследования и оказания первой помощи пострадавшим они были выписаны из больницы. По предварительным данным, во время атаки в аэропорту находились около 20 граждан Узбекистана. Они не пострадали. Отметим, что в выходные хуситы дважды атаковали международный аэропорт Эр-Рияда. В результате первого удара погибли 13 человек и 309 получили ранения. После второй атаки погиб один гражданин, еще 11 получили ранения. В Турции компании, предоставляющие услуги соцсетей, с 1 ноября не смогут охватывать пользователей младше 15 лет. Об этом заявила министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Аздемир Гекташ. По ее словам, для доступа к соцсетям понадобится подтверждать свой возраст в системе. Аккаунты подростков в возрасте от 15 до 18 лет и информация о числе подписчиков будут закрытыми. Эта группа пользователей не сможет организовывать прямые трансляции через соцсети и делать скриншоты страниц в соцсетях. Также будет технически ограничено время провождения подростков в соцсетях. Данную категорию пользователей также обяжут использовать фильтры от вредоносного контента. Платформы соцсетей, нарушающие требования законодательства Турции, будут привлекаться к ответственности. Женская юниорская сборная Таджикистана по футболу заняла 2-е место в отборочном турнире Кубка Азии 2027 года в группе A. В заключительном туре наши футболистки одержали крупную победу над сборной Эмиратов со счетом 5-0. Ранее женская юниорская сборная страны сыграла в ничью с командой Иордании и проиграла команде Южной Кореи. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро роллер баротон такдим миконад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджи харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи, дар сомони Нитро нухта тиджей бакат гир. Ваю онро, тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист баракамид. 93-959, чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа, дар радиои мо сати 19-си баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухта тиджей, як зарвча, як имконят. Онро, аз дас нади.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Осень в динамиках звучит лучше.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мамочка, не уходи» – знакомая фраза, от которой сжимается сердце каждой мамы. Как помочь малышу спокойно оставаться с няней или с кем-то из родственников и не превращать прощание в слезы? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про секреты мягкого расставания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ситуация, знакомая многим родителям, когда маме или папе нужно ненадолго уйти, а малыш категорически не хочет оставаться с няней или с кем-то из родственников. Что же делать? Прежде всего, нельзя исчезать тайком. Да, кажется, что так проще, малыш отвлекся, и мама уже за дверью. Но для ребенка это может стать настоящим потрясением. Он еще не понимает, что мама ушла ненадолго и обязательно скоро вернется. Гораздо лучше спокойно ему сказать: «Малыш, мама сейчас ненадолго уйдет, а ты останешься с няней. Вы поиграете, и потом я сразу вернусь за тобой». Начинайте с небольших промежутков времени. Например, сначала оставьте малыша ненадолго, всего на полчасика. А потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами. Поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок постепенно привыкнет к новому человеку и почувствует, что рядом безопасно. Придумайте свой ритуал прощания: объятия, поцелуй и одна и та же фраза: «Я ухожу, но скоро за тобой вернусь. Не скучай». И главное, не переживайте, если с первого раза не получилось. Ведь для малыша расставание – это навык, которому тоже нужно научиться. Пусть каждый день вашего малыша будет наполнен любовью, заботой и ощущением безопасности. А ваше расставание пусть становится все легче, потому что самое главное для ребенка – знать, что мама и папа обязательно за ним вернутся. Пусть ваши дни и ночи будут спокойными и помогут вам в этом подгузники «Совпремиум». В них кожа малыша остается сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Бубин, бишунал фабиракс.
3: Азия плюс. Мамбай иттелоот ва фарогат.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Окибат манзили мо. Води хомушон аст. Холио гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Рахами телефона Юдора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Таджикистане разработали 3 типовых проекта установки солнечных панелей для жилых домов, сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов страны. Первый этап мощностью 5 кВт предназначен для установки на крыше жилого дома. Второй мощностью 15 кВт для плоских крыш жилого дома и такой же мощности для установки на земельном участке рядом с домом. Как сообщает Минэнерго, проекты содержат технические и проектные требования к установке солнечных электростанций. Отметим, что с этого года в республике действуют новые правила подключения солнечных установок к общим электросетям. Излишки электроэнергии можно передавать в сеть с возможностью взаиморасчета или продажи по договору. Для передачи электроэнергии в сеть необходимо получить технические условия и установить двунаправленный счетчик. Всемирный банк выделит Таджикистану 7,5 миллионов долларов на развитие сельского хозяйства. Средства пойдут на завершение строительства агрологического центра в Дангаринском районе и оснащение оборудованием центра в Душанбе. Это должно помочь фермерам увеличить доходы, создать рабочие места и расширить экспорт. Еще 30 миллионов евро выделят на развитие детей раннего возраста. Дополнительное финансирование позволит расширить услуги в 4 районах страны и создать 300 дошкольных классов. Кроме того, предусмотрены повышение качества медицинских услуг, подготовка специалистов и внедрение цифровой системы мониторинга развития детей. Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и Пакистан обсудили завершение оставшихся строительных работ в рамках энергетического проекта «КАСА-1000» и подготовку к его коммерческой эксплуатации. Эти вопросы были рассмотрены на встрече совместных рабочих групп проекта, которая проходила на минувшей неделе в Бишкеке, также с участием международных партнеров по развитию. Стороны обсудили технические, финансовые и коммерческие вопросы, а также привлечение необходимого финансирования для завершения проекта. Напомним, что проект «КАСА-1000» предусматривает экспорт электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и в Пакистан. Сотрудники посольства Таджикистана в России обсудили вопросы скорейшего возвращения на родину таджикских граждан, находящихся в центре временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае. На встрече с руководством центра также обсуждались условия содержания таджикских граждан. Как сообщает депредставительство, сотрудники консульской службы во время посещения центра побеседовали с соотечественниками, узнали об их состоянии здоровья и правовом статусе, а также рассказали о мерах, принимаемых посольством для их возвращения домой. Между тем, сколько граждан Таджикистана находится в центре временного содержания в Краснодарском крае, сообщение не уточняется. У таджикских студентов появятся новые возможности для обучения в Японии. Соглашение было подписано в рамках визита таджикской делегации во главе с директором Центра международных программ Рамазоном Одиназуда в Японию. Документ предусматривает организацию курсов японского языка, привлечение преподавателей из Японии, подготовку абитуриентов к поступлению в вузы Японии и поддержку студента во время учебы. Во время поездки представители страны также ознакомились с условиями обучения в высших образовательных учреждениях Японии. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунаи аввали соатро роллер баройатон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазагой навише в бургеро пешвозгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навики боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар KFC.
0: Рахами телефони и дорай реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Хар руз. Я кадам бабиш.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Работа не ждет, кино не любит пауз, игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Nitro Energy харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони nitro.tj бакайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959 4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
3: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
4: Рақами телефони идораи реклама
5: 41-41.
6: افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف. تیرماه در آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: رادیو آسیا پلوس.
4: Вона, быть может, ты не хочешь убивать, но как ей не убежать нам от судьбы?

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Бывало ли у вас такое? Человек еще ничего не сказал, а вы уже чувствуете рядом с ним напряжение. Или наоборот, впервые встречаете незнакомого человека, но почему-то рядом с ним спокойно, словно вы знакомы много лет. В народе часто говорят, у этого человека хорошая аура или от него исходит какая-то тяжелая энергия. Но давайте попробуем разобраться, что мы на самом деле чувствуем.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В повседневной жизни слово «аура» часто называют общее впечатление, которое производит человек. И это впечатление действительно может возникать очень быстро. Наш мозг постоянно собирает информацию, как человек смотрит, каким тоном разговаривает, улыбается ли он, насколько напряжено его лицо, как держится его тело, перебивает ли он собеседника, умеет ли слушать. Мы можем еще не успеть осознать все эти детали, но уже почувствовать себя рядом с человеком спокойно или тревожно. Представьте, вы рассказываете что-то важное, а собеседник смотрит на часы, вздыхает и время от времени закатывает глаза. Он может ничего не приятного не говорить, но вам уже не хочется продолжать разговор. Почему? Потому что его поведение передает сигнал «мне неинтересно». А теперь представьте другого человека. Он смотрит на вас внимательно, не торопит, не перебивает, не пытается немедленно объяснить, как вам следует жить. Рядом с ним становится легче, и никакого волшебства здесь не требуется. Достаточно уважительного отношения. Но есть один важный нюанс. Наши ощущения не всегда точно описывают другого человека. Допустим, кто-то кажется нам холодным и неприветливым. Мы решаем, у него плохая аура. А человек, возможно, просто устал, переживает трудный период или по характеру не очень эмоционален. Бывает и наоборот. Обаятельно улыбчивый человек сразу вызывает доверие, хотя впоследствии выясняется, что он не слишком уважает чужие границы. Наше первое впечатление может быть полезной подсказкой, но оно не является окончательным приговором. На него влияет и наш прошлый опыт, и настроение, и тревожность, и даже то, насколько хорошо мы сегодня выспались. Важно также понимать, научных доказательств существования особого невидимого энергетического поля, которое мы якобы считываем при знакомстве, нет. Но это не означает, что наши ощущения выдуманы. Мы действительно реагируем на множество сигналов, просто не всегда правильно понимаем их источник. Поэтому в следующий раз, когда вы чувствуете рядом с человеком необъяснимое напряжение, не спешите объявлять его обладателем темной ауры. Лучше понаблюдайте за его поведением, как он разговаривает с вами, уважает ли ваше мнение, можно ли рядом с ним быть собой. И задайте себе еще один вопрос. Что именно я замечаю рядом с этим человеком? Его поведение или собственную реакцию на него? Возможно, именно с этого вопроса начинается настоящее понимание и других людей, и самих себя. Желаю вам, мои дорогие, чтобы вас всегда окружали люди, которые вас понимают и поддерживают. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Танцы с нами. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Фасляндешава та свергой бе муалиф. Тирамо дар Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мамочка, не уходи» – знакомая фраза, от которой сжимается сердце каждой мамы. Как помочь малышу спокойно оставаться с няней или с кем-то из родственников и не превращать прощание в слезы? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про секреты мягкого расставания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ситуация, знакомая многим родителям, когда маме или папе нужно ненадолго уйти, а малыш категорически не хочет оставаться с няней или с кем-то из родственников. Что же делать? Прежде всего, нельзя исчезать тайком. Да, кажется, что так проще, малыш отвлекся, и мама уже за дверью. Но для ребенка это может стать настоящим потрясением. Он еще не понимает, что мама ушла ненадолго и обязательно скоро вернется. Гораздо лучше спокойно ему сказать: «Малыш, мама сейчас ненадолго уйдет, а ты останешься с няней. Вы поиграете, и потом я сразу вернусь за тобой». Начинайте с небольших промежутков времени. Например, сначала оставьте малыша ненадолго, всего на полчасика. А потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами. Поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок постепенно привыкнет к новому человеку и почувствует, что рядом безопасно. Придумайте свой ритуал прощания. Объятия, поцелуй и одна и та же фраза: «Я ухожу, но скоро за тобой вернусь. Не скучай». И главное, не переживайте, если с первого раза не получилось. Ведь для малыша расставание – это навык, которому тоже нужно научиться. Пусть каждый день вашего малыша будет наполнен любовью, заботой и ощущением безопасности. А ваше расставание пусть становится все легче, потому что самое главное для ребенка – знать, что мама и папа обязательно за ним вернутся. Пусть ваши дни и ночи будут спокойными, и помогут вам в этом подгузники «Совпремиум». В них кожа малыша остается сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Ин марзубум хазоруяк асрор дорад. Вахам хазор кисай ношунида». از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
3: سلام سومینی ارجمند. من نیژه انوری هستم و امروز در روزانه با چین اوید با هشت چین در یک دسترخوان سخن میگویم. آشخانه چینی به فکر شما چی است؟ برنج بریان، اوگرو، مرغابی پکینی؟ در اصل سوال آشخانه چینی چگونه است، تقریبا با سوال تمام آسیا چی مزه دارد مانند است. حدود عظیم چین، اقلیم‌های گوناگون و محصولات محلی مکتب‌های زیادی آشپزی را به وجود آورده‌اند. در چین عادتاً از هشت انعنه کلونی منطقوی طعام‌پزی یاد می‌کنند. مثلا سیچوان با مزه‌های تند و تیز مشهور است. و گپ تنها درباره قلمفوری چیلی نیست. قلمفوری سیچوانی در دهان احساس خاصی کرختی سبک را به وجود میارد. آشخانه کانتونی باشد، بیشتر کوشش میکند مزه طبیعی محصولات تر و تازه را نگاه دارد. از همین جا پختوپز در بوغ و دیمسمهای مشهور پیدا میشوند. فوجیان با شربوها و محصولات بحری شناخته میشود. جیتسیان با مزه های ملایمتر و ماهی تر و تازه. خونان هم تاومهای تیز را دوست می دارد، اما با اسلوبی خود. انعنه‌های شاندون، جانسو و انهوی نیز خصوصیت های خود را دارند. اما مهمتر از نامها یک چیز است. غذا در چین درباره جغرافیا قصه می کند. در ساحل بحر محصولات بحری بیشتر معمول است. در منطقه های کوهی گیاه ها و ترس های دیگری پختوپز. در جایی که برنج بیشتر پرورش می شود، آن اساسی تاوم هاست. در منطقه های گندمکور باشد، اوگرو، نونچه ها و سمبوسه های گوناگون مشهورند. یعنی توسط خوراک هم میتوان در چین سیاحت کرد و او را آموخت. دوستانی عزیز، در برنامه آینده با هم میفهمیم که مهمون سری دسترخوان چینی کدام نازکی ها را باید داند.
2: این مرزوبوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики. На шаг впереди всегда. Подробнее на роллер.
2: Достигаешь их, но организму нужна поддержка. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин. Твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Рахами телефоны и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанги митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мамочка, не уходи» – знакомая фраза, от которой сжимается сердце каждой мамы. Как помочь малышу спокойно оставаться с няней или с кем-то из родственников и не превращать прощание в слезы? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про секреты мягкого расставания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ситуация, знакомая многим родителям, когда маме или папе нужно ненадолго уйти, а малыш категорически не хочет оставаться с няней или с кем-то из родственников. Что же делать? Прежде всего, нельзя исчезать тайком. Да, кажется, что так проще, малыш отвлекся, и мама уже за дверью. Но для ребенка это может стать настоящим потрясением. Он еще не понимает, что мама ушла ненадолго и обязательно скоро вернется. Гораздо лучше спокойно ему сказать: «Малыш, мама сейчас ненадолго уйдет, а ты останешься с няней. Вы поиграете, и потом я сразу вернусь за тобой». Начинайте с небольших промежутков времени. Например, сначала оставьте малыша ненадолго, всего на полчасика. А потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами. Поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок постепенно привыкнет к новому человеку и почувствует, что рядом безопасно. Придумайте свой ритуал прощания: объятия, поцелуй и одна и та же фраза: «Я ухожу, но скоро за тобой вернусь. Не скучай». И главное, не переживайте, если с первого раза не получилось. Ведь для малыша расставание – это навык, которому тоже нужно научиться. Пусть каждый день вашего малыша будет наполнен любовью, заботой и ощущением безопасности. А ваше расставание пусть становится все легче, потому что самое главное для ребенка – знать, что мама и папа обязательно за ним вернутся. Пусть ваши дни и ночи будут спокойными, и помогут вам в этом подгузники «Совпремиум». В них кожа малыша остается сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня об мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».